Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске днем плюс 8-10, в Могилеве 10-12 тепла, в Гомеле днем плюс 11-13. В Минске 12-14 тепла, в Гродно 15-17 выше нуля и в Бресте днем плюс 17-19. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкаст.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске днем плюс 8-10, в Могилеве 10-12 тепла, в Гомеле днем плюс 11-13. В Минске 12-14 тепла, в Гродно 15-17 выше нуля и в Бресте днем плюс 17-19. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске днем плюс 8-10, в Могилеве 10-12 тепла, в Гомеле днем плюс 11-13. В Минске 12-14 тепла, в Гродно 15-17 выше нуля и в Бресте днем плюс 17-19. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели –

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радио СФМ, а также

0: получения убытков.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу. Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
2: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении на Радиус ФМ.
2: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Юз ФМ. Работайте.
1: Знаете, я с уверенностью могу сказать, что сегодня необычный эфир. Сегодня завершающий прямой эфир, завершающий весенний прямой эфир на Радиус ФМ. Ребят, в понедельник-то уже 1 июня, и мы встретимся с вами летом. Летом, вы представляете, что такое? А сегодня еще тот самый еженедельный русский праздник. Пятница.
2: Ты знаешь, Пашка, у водителей, ну, которые особенно долго за рулем, есть такая примета: не загадывать, сколько нужно будет ехать до точки Б. Знаешь, типа, сколько вам ехать? Не надо. В дорогу не загадывают. Поэтому, мало ли, в субботу могут вызвать, в воскресенье могут вызвать.
1: Любовь, Вась, пожалуйста, не надо нам такое. Всем доброе утро. В Беларуси 7 утра ровно. Это «Пробудители» на Радиус ФМ. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
3: Самое-самое ближайшее время у нас будет «Астролайф». Это твой пятничный гороскоп.
2: Через несколько минут. Спустя улыбнула, начнем этот день с мемов и шуточек из интернета.
1: Ну а потом, пока ты спал, расскажем о голливудской истории из Минска.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, расскажу, как Александр Лукашенко относится к технологиям ИИ и как сыграла Арина Соболенко.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Цифровизация и искусственный интеллект. Под знаком этих важных тем проходит Евразийский форум в Астане. В Казахстан с визитом прибыл Александр Лукашенко и рассказал, как в Беларуси относятся к искусственному интеллекту.
5: Для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Это, прежде всего, прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качества жизни людей.
4: Вашингтону для успеха переговоров с Тегераном следует перестать нарушать обязательства. Глава Комитета по национальной безопасности Ибрахим Азизи заявил, что США неоднократно нарушали свои обещания. По его словам, штатам нужно поменять подход. США необходимо пересмотреть свое поведение. В противном случае этот процесс не приведет к желаемому результату, добавил Азизи. Вооруженные силы Ирана запустили ракеты по неопределенным целям. Залпы зафиксированы в южных районах Исламской Республики. Как позже выяснилось, это были предупредительные выстрелы по четырем судам, которые пытались незаконно пройти через Ормузский пролив, передает иранское агентство МИА. Арина Соболенко успешно прошла в третий раунд турнира «Ролан-Гарос». Наша спортсменка преодолела второй круг турнира, обыграв представительницу Франции Эльзу Жакмо со счетом 7-5-6-2. Как отметили в НОК, стартовый сет получился для первой ракетки мира непростым. Соперница активно навязывала борьбу, а Соболенко допускала ошибки в розыгрышах. Однако далее первая ракетка мира показала более стабильную игру, говорится в сообщении. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле 11-13 со знаком «плюс», в Минске 12-14 выше нуля. В Гродно 15-17 градусов тепла, в Бресте плюс 17-19. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: будите. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 9 минут на Радиус FM. Прямо сейчас выдадим тебе небольшую инструкцию, как эта пятница пройдет у тебя, но начнем с наших знаков. Пашка, что тебе пообещали звезды?
2: Мне звезды не пообещали, а порекомендовали так. Сегодня уделять время близким.
1: Ух ты, хорошо, это хороший день для этого. Юля, у тебя как?
3: У меня сегодня гармония в личных и даже деловых отношениях.
1: Класс. А у меня сегодня какое-то повышенное влияние на окружающих ожидается. Это очень приятно. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой пятница выйдет от тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, ваше влияние на окружающих заметно усилится. Сегодня слова и даже взгляды будут производить сильное впечатление.
1: Ну что ж, проверим. Тельцы, день у вас отлично подходит для доброжелательного общения, комплиментов, искренних улыбок. Они точно вернутся к вам сторицей.
2: Близнецы, обстоятельства сложатся даже удачнее, чем вы ожидали. Так что смело пользуйтесь приятными бонусами этого дня.
3: Раки, личные и деловые отношения порадуют гармонии, а свободное время захочется посвятить приятным встречам
1: и
3: отдыху.
1: И вот приятно, когда такие гороскопы совпадают с календарной, да, пятницей.
2: Пятница.
1: Здорово. Львы, повышенная эмоциональность может дать о себе знать, поэтому лучше провести день спокойно и в максимально уютной атмосфере.
2: Девы, сегодня важно уделить внимание близким и посмотреть на ситуацию не только со своей стороны, но и глазами окружающих.
3: Весы, после напряженного периода вам, наконец, удастся немножко расслабиться и перевести дух, наслаждаться.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Хочется подарить тебе еще чуточку хорошего настроения. 7 часов 17 минут на Радиус FM. У нас улыбнуло. Лови от нас мемы и шутки из интернета.
2: Давайте я побуду быстренько гадким, да, и вы Давай. Продолжите уже хорошими шутками. Если резиновую женщину немного сдуть, то она будет выглядеть старше.
1: Я сейчас буду оттенять тогда, пытаться. Если хотите выпендриться во время пятничного застолья, вот вам небольшой лайфхак. Проволока, которая удерживает пробку шампанского, называется мюзле и имеет длину 52 сантиметра. Пожалуйста.
3: Великолепно.
1: Блистайте.
3: Я никогда не куплю квартиру в центре. Там негде гулять с собакой. Не хочу вас расстраивать, но квартиру в центре вы никогда не купите, не только поэтому.
1: Отлично. Через 5 минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы расскажем тебе о голливудской истории из Минска.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Привет! Что читаешь?
5: 100 техник для спокойной жизни.
4: Помогает?
5: Увы.
4: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
7: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно.
8: Подробности на сайте царская.by и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7:25 в Беларуси. Привет, пробудители на Радиус FM с хорошим весенним настроением выходят в эфир для того, чтобы прямо сейчас рассказать о голливудской истории из Минска.
0: Пока ты спал.
2: Минчанин решил обыграть свою невесту и спрятаться в поле.
1: Ага.
2: Дело шло к свадьбе. Ну, в общем, у людей были отношения, они жили вместе, да, все было хорошо. Готовились к свадьбе.
1: Так.
2: Будущая невеста жениху полностью доверяла, не скрывала от него ни пароль от телефона, ни интернет-банкинг, а зря. Сначала из квартиры испарилось $1000
1: так.
2: и 400 рублей.
1: Вау.
2: Затем с карточки пропала более внушительная сумма – 7500 белорусских рублей.
1: Ой-ой-ой.
2: На моменте вот этом вот, да, вот этой вот как бы пропажи девушка парней заподозрила. Она спросила прямо: слушай, не ты ли приделал ноги этим денежкам?
1: Угу.
2: Он все отрицал, а потом резко исчез. Он спрятался в поле и готовился уехать из страны. Там его оперативники и настигли. В общем, там есть прям фотография, как сидит мужчина в камуфляжном костюме на одном камне, на второй камень смотрит, да? Некий Давид.
1: Да.
2: И вот так вот, видимо, он там ныкался, ну а потом его и поймали правоохранительные органы. И потом оказалось, что деньги-то он проиграл в казино, за что ему было очень-очень сильно стыдно.
3: Слушай, я посмотрел тоже фотографии с этой новости, ну там есть на что глянуть. Мужчина-то реально сидит в чистом поле, но сидит он в камуфляжном костюме, в костюме, в котором его по логике вообще никто не должен видеть, понимаешь? Ну так думают люди, которые носят камуфляжные костюмы. А еще от этой новости у меня вдруг появилась теория заговора. Ну, мысли о теории заговора. А что, если все, кто ходят в камуфляжных костюмах по городу, ну, во-первых, думают, что их не видно, во-вторых, ограбили своих возлюбленных? Что, если это такой тайный знак, как у масонов?
2: Я вчера видела такого мужчину.
3: Все, сразу 102. Увидели мужчину в камуфляжном костюме. На всякий случай звоним, что вдруг он тоже вот причастен к этой
1: группе. Так, ребят, вы сейчас тут наговорите, слушай, и нам потом приедут ребята, и 102 скажут: вы что там сказали, у нас вызов?
3: А не надо серьезно ко всему относиться. Не оправдываю мужчину, но есть ощущение, что казино должно быть чуточку поменьше? Есть такое? Нету? У меня есть.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Привет, это Радиус FM, 7 утра, 32 минуты в Беларуси, мы продолжаем.
3: В самое ближайшее время наш интерактив Эйс Вентура, дивный мир трэш-музыки, ждет тебя, но ждет не один, а с крутыми подарками, не пропусти.
4: Ну а потом улыбнул еще немножечко хорошего настроения из интернета специально в эту пятницу.
2: И прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, Влад, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой.
5: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекса, основное скопление машин на участках от улицы Янковского до улицы Притыцкого и от улицы Белецкого до улицы Льва Сапеги. Везде время проезда 9 минут. С пробками на этом все. Далее прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 8-10, в Могилеве 10-12 со знаком «плюс». В Гомеле 11-13 градусов тепла, в Минске плюс 12-14. В Гродно 15-17 выше нуля, в Бресте плюс 17-19. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Последний весенний подарок в этом году на Радиус FM. 7 утра, 39 минут. Делай погромче, потому что буквально через 5 минут так мы сыграем в Эйс Вентуру. Тебя ждет очень странный трек, и скрытое в нем всего лишь одно слово. Отгадай, что за слово скрыли, получишь классный подарок.
2: Ты получишь от нас безлимитный абонемент в Адреналин на целый месяц спорта и фитнеса.
3: Ну а пока оставляй заявку на участие. Заходи в наш официальный телеграм Радиус FM. В самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
2: Ремонт своими руками? Нет.
4: Маяк представляет квартирный ответ. С 28 апреля по 1 июня покупай в Маяке игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино. Дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nestle. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону. Плюс 375-44-726-90-08.
5: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Кофе-растворимый Жардин Голд всего 11,99 за 95 грамм.
4: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
7: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены цуд. Кетчуп «Махеев» шашлычный 3,79 за 500 граммов. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.by» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7:44 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас предлагают сыграть в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила очень просты. Мы, как всегда, слушаем отрывочек из странного трека. Ну, это уже традиция. Нашему игроку нужно отгадать, какое же слово мы в этом отрывке взяли и запикали. Если игрок отгадывает, забирает свой приз. Безлимитный абонемент на месяц в фитнес-центр «Адреналин».
4: Традиции традиции, Юленька. Но мне кажется, сегодня мы превзошли даже самих себя, заготовя вот именно этот трек. Сегодня мой тезка Вася будет пытаться отгадать спрятанное нами слово. Вась, доброе утро. Привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро проходит? Чего делаешь? Рассказывай.
5: Да, слушайте, недавно встал, честно говоря, только. Еще дома. Поэтому...
4: Хоть какой-то Вася недавно встал.
2: Ребят, это хорошо. Я прошу прощения, сейчас у всех Василиев этого мира.
4: Да.
2: Но я обязан сделать это в эфире. Вась, пожалуйста. Конечно, Вася.
4: Пум-пу-ру-ру-рум.
5: Ну, Вася.
2: Ну, кто его не знает? Спасибо. Все, давайте играть.
4: Ну что, Вась, готов слушать?
5: Да, готов.
4: Поехали.
2: Ну и вот задание внимательно.
3: Как весело лопаются желуди под колесом велосипеда. Чпок-чпок-чпок. Пум-пум-пум. Хрум-хрум-хрум.
4: Вась, мы обещали, что будет полная дурка. Вот она, дурка.
5: Значит, я понял.
4: Тебе нужно угадать, вот с каким звуком. Чпок-чпок-чпок, пум-пум-пум или хрум-хрум-хрум.
5: А можно еще раз версию?
4: Нет, к сожалению, нет. Вась, нет? Скажи мне честно, как тебе это поможет?
3: А там в целом оно как бы ни на что, да.
2: Да, там все.
3: На слух. Чпок-чпок-чпок, пум-пум-пум, хрум-хрум-хрум.
2: Я могу спеть эту песню, мне понравилось.
3: Звук лопающегося желудя. На что похож?
2: Лопаются желуди под колесом велосипеда. И чпок-чпок-чпок, пум-пум-пум, хрум-хрум-пум.
3: Интересно, а там прям словами девушка будет вот так и говорить чпок-чпок-чпок? Или там будет звук как бы?
4: Есть ощущение, что стало хуже. Юленька, давайте не будем копать себе еще большую яму. Вась, как ты думаешь? Чпок-чпок-чпок, пум-пум-пум или хрум-хрум-хрум? Может, слушай, какую-то пятничную выберем?
2: Отстаньте, дайте человеку хоть слово сказать, Вась.
5: Давайте, чпок-чпок-чпок.
4: Вот, я тоже думаю.
3: Такой вот пятничный хэппи-энд. Мы тебя поздравляем. Безлимитный абонемент в «Адреналин» на целый месяц. Твой. Оставайся на линии, расскажем, как его забрать. Но я напоминаю, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Еще один новый открылся в Минске на улице Верхоружия. Широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. Еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналином».
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
6: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
0: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
7: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах «Евроопт» черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Колбаса «Антоновская оригинальная», высший сорт, Гродненский мясокомбинат. Всего 23 рубля 99 копеек за килограмм. Вода минеральная «Боржоми», Грузия. Всего 4 рубля 99 копеек за 1,25 литра.
0: Подробности на сайте euro.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 51 минута в стране. Это Радиус FM. Улыбнула. Последняя для этого часа порция, такая, знаешь, контрольная, убойная мемов и шуток из интернета.
2: Ну, давайте, наверное, я.
1: Давай.
2: Еще два блинчика и расходимся! Шептали Ленке швы на юбке.
1: Нормально. Давай я продолжим. Такая немножко грубая, но это юмор, простите. Блоха, подкованная левшой, является собой яркий пример наших нанотехнологий. Ничего не видно и никому не нужно.
3: А как вам не стыдно? Все еще бегаете за девушками, а у вас уже дети в школу ходят. Вы думаете, им надо бросить школу?
1: Нормально.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ведь сегодня...
1: пятница!
0: Топовое завершение рабочей недели с пробудителями на Радиус FM.
2: Радиус FM. Пробудители.
3: Нет, ребят, я все-таки не успокоюсь. Вот может это все-таки оно, может меня услышали небеса, и у нас не будет больше дождей.
4: На выходных не будет.
3: Обещай.
4: Сейчас, я подожди.
3: Как раз...
4: Я открою своего портативного
5: Рябова.
4: Сейчас, подожди, у меня тут есть Рябов в кармане.
3: Я
4: нет, будет.
3: Как раз работаю в самом центре Минска, на Немиге, в этих выходные на фестивале, и я очень боюсь,
5: Паш, бери дождевичок.
4: да,
5: на всякий случай, знать, возьмешь дождя, не будет.
4: 4,5 метра дождевика.
3: Вот такие. Сейчас, вот смотри, чтобы было круче, сейчас все в эфире Радиус FM, и небеса меня слышат.
4: Да.
3: Если в субботу будет дождь, я буду работать, и я заболею, я в понедельник не выйду в эфир. А в понедельник, 1 июня, летний эфир никто не отменял.
5: А ты будешь сопливить.
3: Да.
4: Ничего, тебе идет, Паш.
3: 8 утра в Беларуси, это Радиус FM. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
5: Самое-самое ближайшее время нас улыбнуло. Продолжим этот день с мемов и шуток.
4: Через несколько минут интерактив «Скорость звука» и не просто интерактив. У нас финал, где главный приз – фирменный отпариватель. А каждый участник, независимо от результата, получит фирменную фитнес-бутылку.
3: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, какие новости?
6: Привет, расскажу, как креативно списывают на ЦТ и ведут ли в Эстонии призыв для женщин.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
6: Белстат и Росстат подписали план совместных мероприятий до 2029 года. Внесвежие подвели итоги совместной работы и наметили планы по дальнейшему взаимодействию. Решено в ближайшие 3 года сосредоточить внимание на статистике цен, туризме и жизни граждан, так как Беларусь и Россия подходят к переписи населения. Способы списать на ЦТ становятся все хитрее. В первый день тестирования были удалены 9 человек. Кто-то попался со шпаргалками. Некоторые попытались пронести и использовать гаджеты, как телефон, так и другие средства связи. А один из абитуриентов надел на экзамен смарт-очки, но это не осталось незамеченным. Были также те, кто продолжал заполнять бланки ответов после окончания времени. В Беларуси ищут менеджера по маркетинговым исследованиям. Соискателю обещают платить от 13 до 20 тысяч рублей. Компания связана с южнокорейской корпорацией Samsung и представляет ее интересы в нашей стране. От кандидата требуется высшее образование, а также опыт работы в сфере маркетинга не менее 10 лет и не менее 7 на руководящих должностях. Еще он должен как минимум 3 года проработать в разных странах и свободно говорить на английском и корейском языках. В Эстонии предупредили о введении военного призыва для женщин. Департамент оборонных ресурсов подчеркивает, что в современной эстонской армии есть много функций, не требующих физической силы, что позволяет вести призыв для женщин. Там заключили, что вопрос о реализации этой инициативы скорее относится к категории «когда», а не «будет ли». Оперное пальто Мерлин Монро выставят на аукционе. Драгоценный наряд, принадлежавший диве Голливуда, сшит из золотой парчи и украшен цветочным узором. Отличительная черта – большой воротник с вышитыми красными инициалами ММ. По оценке экспертов, его стоимость составит от 12 до 18 тысяч долларов. Далее коммерческая информация. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
7: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
8: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
6: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле 11-13 со знаком «плюс», в Минске 12-14 выше нуля. В Гродно 15-17 градусов тепла, в Бресте плюс 17-19. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Еще немного хорошего настроения никогда не повредит. 8 часов 9 минут на Радиус FM. У нас улыбнула. Лови порцию мемов и шуток из интернета.
2: Коллеги, моей надо закончить.
3: Хорошо, тогда я начну. Проблема с алкоголем — это когда ты заходишь в бар, и бармен тебя узнает, а ты его нет.
1: Нормально. Я, можно тогда продолжу? Сейчас я думаю, что девчонки точно поймут. Люблю фильмы про серийных убийц, потому что приятно смотреть, когда мужик может все нормально спланировать, выполнить, а потом еще и полы помыть.
2: Хорош. Это смешно. Очень люблю умный юмор.
1: Давай.
2: Из семьи мне ближе всего дед. Просто потому, что он не задает вопросов по типу «когда замуж и дети?». А вот он спрашивает: «как думаешь, а Распутин сам помер или его все-таки князь Юсупов убил?»
1: Лучше поговорить есть, чем о человеке. Через 5 минут в нашем эфире «Скорость звука». У нас не просто «Скорость звука», у нас финал. Все закончится в эту пятницу. Главный приз – фирменный отпариватель. Но каждый участник, независимо от результата, получит фирменную фитнес-бутылку.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Подарки внушительные, так что нужно сделать погромче. 8.16 в Беларуси, это Радиус FM. Через 5 минут будем играть в скорость звука.
2: Участнику нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Главный приз недели — это фирменный отпариватель. Мы сегодня узнаем, кому же он достанется. Но, как всегда по классике, если вдруг так случится, что не достанется, то участник по-любому получит от нас классный подарок. Это брендированная фитнес-бутылка от Radius FM.
3: И вот все карты в руки, что называется. До этого на неделе никто ничего не угадывал. Поэтому сегодня именно ты можешь стать счастливчиком. Оставляй заявку на участие в нашем Телеграме. Заходи в группу Radius FM в Телеграм. Находи в самом внизу маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шины.

0: распространителей.
1: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Конфеты «Золотая лилия» всего 18,99 за килограмм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
7: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
8: Реклама.
9: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Знаете, хочется объявить этот выход, вот как будто бы мы на большой арене, и у нас суперфинал! Буквально через несколько секунд мы начнем играть в скорость звука. 8 утра, 22 минуты в Беларуси. Это «Пробудители».
0: Скорость звука.
2: Итак, сегодня у нас финал. Сегодня мы узнаем, кому же достанется брендированный отпариватель. Это у нас главный приз недели. Ну, а если вдруг так случится, да, ну, растеряется человек. Да, ну, всякое бывает. Ну, может, просто песню не знает. То мы по-любому подарим ему поощрительный приз. И это брендированная фитнес-бутылка от Радиус FM.
3: И сегодня утром вместе с нами и за отпариватель будет бороться Лера. Лерочка, привет тебе, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: А не было никогда ощущения, что Лера — это женская версия песни «Валера»? Валера.
2: Ну, это женская версия имени Валера.
1: Да.
3: Валерий. Да, да.
2: Вполне возможно.
3: Еще какие-то интеллектуальные моменты будут у нас во время
1: игры? Сегодня хватит. В принципе, на эту неделю закончим.
3: Видимо, да.
1: Лер, смотри, у тебя на сегодня полный карт-бланш. Можешь взять одну секунду рискнуть, но я не вижу, если честно, в этом
3: смысла.
1: Можно слушать 5, 4, 3, 2, 1. Сколько хочешь, выбирай. Будем слушать и отгадывать песню.
4: Берем 5.
3: 5. По Макс, все правильно.
1: Мы не рискуем.
3: Принять ванну, выпить чашечку кофе, да, и спокойно убедиться в том, что ты точно знаешь, что это за трек. Лера, послушать можно будет только один раз, потом переспрашивать ничего уже нельзя, так что будь, пожалуйста, внимательна.
1: Итак, готова слушать?
4: Готова.
1: Слушаем 5 секунд внимательно.
4: Все, я знаю.
3: Ну подожди, дослушаешь.
1: Ну что это?
4: Это дискотека «Авария», «Арам Замзам».
1: Опа!
3: Гули-гули-гули-гули-гули,
1: «Рам-зам-зам».
3: Да!
1: Мои заслуженные аплодисменты. 5 секунд. Дискотека «Авария», «Арам Замзам» дарит тебе фирменный отпариватель от «Радиус FM».
2: Оставайся на линии, расскажем тебе, как забрать твой приз.
0: «Пробудитель» на «Радиус FM».

0: на Радиус FM.
1: 8 утра, 29 минут в Беларуси. Ровно половина эфира нашего позади, но впереди еще огромное количество подарков, всего интересного, шуток и, самое главное, топовой музыки и твоего кайфового настроения.
2: В ближайшие полчаса интерактив не ИИ, мне тут. Мы попытаемся не запутаться, где голосовое от искусственного интеллекта, а где от реального человека.
3: Ну а потом улыбнула еще немножечко хорошего настроения из интернета специально для тебя.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кутько. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 4 балла. По данным Яндекса, основные скопления авто на МКАД от Игуменского тракта до Ташкентской улицы и на участке от улицы Чеботарева до Ботанической улицы. Везде проезд займет 14 минут. Это вся информация о пробках. Далее о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 8-10, в Могилеве 10-12 выше нуля. В Гомеле 11-13 со знаком «плюс», в Минске 12-14 градусов тепла. В Гродно плюс 15-17, в Бресте 17-19 выше нуля. О погоде все. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+. Радиус
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Подарки, подарки и еще раз подарки. Мы не останавливаемся ни в коем случае. Продолжаем дарить тебе кайфовые призы, потому что нам это нравится. Потому что мы от этого кайфуем, и ты от этого становишься счастливее. 8 утра, 36 минут в Беларуси. Привет, это Радиус FM. Через 5 минут наш интерактив «Мне и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь проверить свою интуицию, тогда заходи в нашу официальную группу в Telegram «Радиус FM». В самом низу группы находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
4: Совсем скоро мы начнем играть с двумя слушателями. Ну а победитель получит от нас классный подарок. Это брендированная подушка для путешествий от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
6: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
5: Детролекс родом из Франции.
7: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
8: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
9: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
10: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
11: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
12: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
13: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
14: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах Евроопт черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Кофе молотый Gold Standard крема всего 23 рубля 99 копеек за 500 грамм. Форель слабосоленая «Океан в подарок» всего 19 рублей 99 копеек за 300 грамм. Подробности на сайте Евроопт.BY и по телефону +375 44 788 88 80.
0: Реклама.

0: These beautiful things that I've got.
1: Пробудители. На Радиус FM.
2: 8:41. Пробудители на Радиус FM играют вне и им не тут.
1: Не им не тут.
3: Все очень просто. У нас приготовлено два голосовых сообщения. Одно создано при помощи искусственного интеллекта, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно отличить одно голосовое от другого, то есть сказать, где ИИ, а где живой человек. И в случае, если он отгадывает, он заберет свой подарочек, брендированную автоподушку от Радиус FM.
4: Сегодня с нами играет Наталья. Наташенька, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро проходит? Что делаешь там?
5: Ну, работала. Вот вы позвонили, отвлекли немножко, но очень приятно.
2: Мы виноваты, простите.
3: Прости,
2: вот
3: пожалуйста.
4: Вот так. Наташ, какие планы на выходные? Делись, рассказывай.
5: На выходные планирую ехать на дачу.
4: Вот так, шашлычок, вот все дела. Или в известной позе стоять там, полоть грядки, нет?
5: Да нет, лучше шашлычок.
4: Лучше шашлычок. Хорошо. Ну что, Наташ, два голосовых для тебя скоро прозвучат. Готовь свою интуицию.
2: Итак, готова слушать?
5: Да, да.
2: Слушаем первое.
6: Только не беги от меня.
2: И второе.
7: Только не беги от меня.
4: Угу. Первое мужской голос, второе женский.
5: Второе живой человек, я так думаю.
4: Женский голос, живой человек.
5: Да.
4: Ну что ж, автор у нас на линии. Все, что нам остается сделать, это сказать доброе утро. Привет тебе, автор.
8: Доброе утро.
2: Мариночка, нам, пожалуйста, для галочки, повтори.
8: Только не беги от меня.
2: Спасибо тебе большое. Мои аплодисменты за то, что поиграла вместе с нами. Марин, спасибо тебе большое за твое чудесное голосовое. Ну, а Наталью мы поздравляем.
3: Мы тебя поздравляем. Как и обещали, дарим тебе брендированную подушку для путешествий от Радиус FM. Не клади трубку, расскажем, как ее забрать.
1: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
9: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
1: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
10: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Порошок стиральный Bronx Color Universal всего 10,99 за 5 килограммов.
11: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
12: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
13: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе.
11: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
14: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
15: Дискаунтер «Игрушек». Завжди тут цены цут.
16: Морозиво «Наше детство». Пломбир. 99 копеек за 70 граммов. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Игрушеку».
11: Подробности на сайте «Игрушек.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26. С 25 мая по 7 червня.
1: Реклама.
17: Радиус FM. Волна топовой музыки.
18: Oh,

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8.51 в стране. Это Радиус ФМ. У нас улыбнула. Готовься улыбаться.
2: Юленька, начнешь?
3: Да, давайте я начну. Когда пьяная Оля в казино вошла в азарт, ее родители мирно спали, не подозревая, что они уже бомжи.
1: Хорошо. Про девчонок, про подружек. Вот такая история. Если в разговоре двух подруг о третьей проскользнуло слово «порядочная», то она непорядочная.
2: Ни в коем случае. Люблю возить мужа на машине. Орет, матерится, руками размахивает. Эмоции через край. Зато дома потом сидит тихонько, молчит, радуется, что домой вернулся.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: работаете ли?
1: Я считаю кощунством, да.
2: Что, у вас
1: кощунством на самом деле, числа? Ребят, просто я прочитал только что в интернете, объясню, я очень сильно разозлился, поэтому не выговорил с первого раза, а я считаю кощунством просто называть этот день просто пятница.
2: Да.
1: Просто пятница, это не просто пятница, это пятница, вы понимаете, что это завершающий день недели на вот каждый получается, вот понимаете, да. Перед выходными, перед летом. Наконец-то, я очень сильно надеюсь, что вот эти выходные, хорошо, пусть будут еще с каким-то дождиком, пусть с каким-то ветром, а потом 92 дня полного кайфа.
2: Так и будет, Паш, так и будет, как и так и будет в нашем эфире. Все позитивно, прозрачно, здорово и приятно. Через пару минуток у нас Астролайф, это твой гороскоп на эту пятницу.
3: Потом улыбнула, будем продолжать эту пятницу мемами и шутками из интернета.
2: Ну а после вот этого поворота расскажем, на что пришлось пойти полицейским из Таиланда, чтобы поймать преступника.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, какие новости?
4: Привет, расскажу о новом гигантском вирусе и выпуске банкноты номиналом $250.
5: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Странам ЕАЭС необходимо выстроить общую систему стандартов и правил в области искусственного интеллекта. Об этом заявил министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский на Евразийском экономическом форуме в Астане. Он добавил, что Беларусь уже ведет работу по формированию нормативной базы в сфере ИИ и разрабатывает технические стандарты. ЦЭ и ЦТ по государственным языкам пройдут сегодня в Беларуси. Централизованный экзамен по белорусскому языку сегодня напишут более 10 тысяч человек, по русскому языку более 48 тысяч. 144 пункта будут принимать абитуриентов. Экзамен стартует одновременно по всей стране в 11:00. Для абитуриентов колледжей в этом году начал функционировать сайт profobrazovanie.bel. На интернет-портале у выпускников есть возможность найти необходимую информацию о профессиях и учреждениях образования, осуществляющих прием по этим специальностям. В США обсуждают возможность выпуска купюры номиналом $250 с портретом Дональда Трампа. Согласно данным 4 нынешних и бывших сотрудников бюро гравировки и печати, представители команды Трампа оказывали давление на ведомство, настаивая на разработке дизайна банкноты. В случае реализации этой инициативы на американских деньгах впервые за более чем 150 лет появится портрет ныне живущего человека. В японской реке обнаружен неизвестный науке гигантский вирус. Он уникален, так как его способ размножения неизвестен науке. Его открытие и изучение может пролить свет на происхождение сложных форм жизни на Земле. Также это подчеркивает сложность эволюции генома, отметили ученые. Если удастся понять, как гигантские вирусы и клетки-хозяева взаимодействуют и эволюционируют вместе, получится по-новому взглянуть на значение вирусов как живых организмов. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2.75, 100 российских рублей 3.87, 10 китайских юаней 4.04. И в завершении. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле 11-13 со знаком плюс, в Минске 12-14 выше нуля. В Гродно 15-17 градусов тепла, в Бресте плюс 17-19. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
5: Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the doctor.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 9 минут на Радиус FM. Прямо сейчас выдадим тебе инструкцию по версии гороскопов, как этот день пройдет у тебя, но начнем с наших знаков. Паш.
2: Мне нужно уделять время близким.
1: Хорошо.
2: Самое главное.
1: Юленька.
3: Личные и деловые отношения сегодня радуют.
1: Хорошо для пятницы, а я буду влиять на окружающих, что тоже, кстати, неплохо. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой пятница будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня ваше влияние на окружающих заметно усилится. Слова и даже взгляды будут производить сильное впечатление.
1: Ну что ж, посмотрим. Тельцы, день отлично подходит для доброжелательного общения, комплиментов, искренних улыбок. Они точно вернутся к вам сторицей.
2: Близнецы, обстоятельства сложатся даже удачнее, чем вы ожидали. Так что смело пользуйтесь приятными бонусами этого дня.
3: Раки, личные и деловые отношения порадуют гармонии. Свободное время захочется посвятить приятным встречам и отдыху.
1: Львы, повышенная эмоциональность может дать о себе знать, поэтому лучше провести день спокойно и в максимально уютной атмосфере.
2: Девы, сегодня важно уделить внимание близким и посмотреть на ситуацию не только со своей стороны, но и глазами окружающих.
3: Весы, после напряженного периода вам, наконец, удастся немножко расслабиться и перевести дух, наслаждаясь спокойствием.
1: Скорпионы, вы сумеете найти баланс между заботой о себе и помощью другим, если грамотно распределите силы в течение дня.
2: Стрельцы, если что-то вызывает сомнение, не держите это в себе. Вовремя озвученная мысль может избежать проблем в будущем.
3: Козероги, даже если ситуация кажется проигрышной, не спешите с выводами. Совсем скоро обстоятельства могут измениться в вашу пользу.
1: Пусть так и будет, водолеи. Сегодня особенно важно бережно относиться к отношениям. Искренность и доверие помогут сделать их крепче.
2: Закончим рыбами. Не зацикливайтесь на своих принципах настолько, чтобы потерять гибкость. Умение подстраиваться сейчас будет очень полезным навыком.
3: Ну а через несколько минут улыбнула, будем поднимать тебе настроение.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9.17 на Радиус ФМ. Очередной патрон, заряд мемов и шуток из интернета готов. Будем палить.
2: У меня такая мини-шуточка, быстренькая. Слово не воробей, вылетит, береги скворечник.
1: Нормально. Хорошо, продолжу вот такой. Ну, не люблю попрошаек, которые не могут определиться суммой, которой не хватает на лекарства или проезд. Ну, неужели так сложно запомнить?

0: помнить цену на бутылку водки. Ну, в чем проблема? Фиксировано же все.
1: Моня, ты веришь в любовь с первого взгляда? Послушай, в моем возрасте уже зрение подводит. Тут щупать надо.
0: Хорошо. Через пару минут в нашем эфире обязательно пощупаем у нас вот этот поворот. Расскажем, на что пришлось пойти полицейским из Таиланда, чтобы поймать преступника.
2: Пробудитель на радио СФМ.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Реклама. Задай ритм лету с Вива Браслов. МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
5: Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус FM.
6: На Радиус FM.
5: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв.
6: Автодрайв.
5: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:25 в стране. Всем привет. Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем, на что пришлось пойти полицейским из Таиланда, чтобы поймать преступника.
0: Вот это поворот!
3: Преступника удалось поймать благодаря переодеваниям. И не простым переодеваниям, а переодеваниям в танцовщиц.
2: Да.
3: Некий мужчина давно подозревался в незаконном обороте наркотиков и незаконных азартных играх. Но чтобы к нему подобраться, естественно, полицейским пришлось переодеться. Они сняли привычную форму и облачились в костюмы этаких эротических танцовщиц.
4: В Таиланде,
3: да,
4: как будто
3: да.
4: Просто...
3: Как будто бы все привычно,
4: в выходной, да?
3: Да.
4: Ну, слушай, для полицейского они сняли привычную, надели все-таки непривычную.
3: А, ну да, кстати. Да. После этого, выйдя на сцену одного из заведений, представители власти не решили развлекать его танцами, а, естественно, начали проводить операцию под прикрытием и задержали того, кого рассчитывали.
2: Простите, Вась, давай немножко сейчас пофантазируем, как бы ты назвал такую операцию в Таиланде?
3: Кардебалет.
4: Операция «Нежданчик». Потому что для Таиланда в целом любая
2: все
4: операция.
2: Все «Нежданчик», да, это очень хорошо.
4: А представляешь, если вот после этого громкого дела несколько полицейских из этого такого креативно-штурмового отряда написали заявление об уходе из органов и, наконец-то, обрели себя в танце.
2: Нашли себя, да.
4: Да. Ну, прикинем, родители говорили, не мужское это дело, сынка, танцы танцевать, будешь полицейским. А он всю жизнь хотел по садобле румбу, понимаешь? Он не хотел пив-пив.
2: Не будем развивать дальше. Через 5 минут мы вернемся к тебе с дорожной обстановкой.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 9:33 в белорусской столице. Всем доброго утра, пробудители на Радиус FM продолжают свою утреннюю миссию. И далее об эфире подробно.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел, и расскажем, что же посмотреть в кино сегодня и на выходных.
4: А потом на Эростендап послушаем, что думает искусственный интеллект о стеснительных людях.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии властелин дорожных колец и повелитель пробочных проспектов. Влад Кучко, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
5: На дорогах столицы местами затруднения, пробки в Минске 3 балла. По данным Яндекса, основные скопления машин на участке от улицы Мазурова до Каменной Горки. Здесь проезд займет 11 минут. И от Ташкентской улицы до Магистральной. Тут время проезда 8 минут. С пробками все. Далее расскажу прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы и ветер. Северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 8-10, в Могилеве 10-12 со знаком «плюс», в Гомеле плюс 11-13. В Минске 12-14 выше нуля, в Гродно плюс 15-17, в Бресте 17-19 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9:40 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM продолжают. И прямо сейчас мы расскажем, что посмотреть в кино сегодня и на выходных, так сказать. Чем занять свой уикенд.
0: Смотри, что нашел.
2: Рекомендация от меня называется «Майкл». Естественно, фильм про Майкла Джексона. Жанр биография, драма, музыка. О чем же сюжет? Он один из самых успешных артистов всех времен. Его песни изменили мир навсегда. Но до того, как он стал королем поп-музыки, собирающим стадионы поклонников, он был просто Майклом. Легендарнее его музыки лишь его жизнь, полная взлетов и падений, на пути к славе.
3: Ну что ж, стоит посмотреть, особенно если ты поклонник вот таких полухудожественных, полудокументальных фильмов о кумирах. Я продолжу тогда немножечко оттеню в другую сторону. У меня будет русский фильм. Простой, недолгий, 100 минут всего идет. Называется «Пропасть». Сюжет до безумия простой. У нас есть пара. Они, молодожены, счастливые. Даша, Саша. Они решают вот так ворваться в свое светлое будущее, прыгнуть с парашютом. Такой опасный прыжок, там, с Эльбруса. Они прыгают, все дела. Но пилот самолета, который их сбрасывает, оказывается, бывший этой самой Даши. И вот они втроем, в общем, терпят крушение, запутываются на стропах на скале. Вот они висят на скале. Я очень люблю такие фильмы. Вот «127 часов», если смотрели.
4: «Башня».
2: Это реально. Ой, «127» вообще отличный фильм.
3: «Башня», вот где две девчонки, на вышке на этой... Вот мне такие фильмы нравятся. Они камерные, там вот эти вот отношения людей, вроде как никаких спецэффектов, ничего, но посмотреть обязательно стоит. Так что рекомендую «Пропасть».
1: «Звездные войны», «Мандалорец» и «Грогу».
3: Ух ты.
1: Описание небольшое. Империя пала, но ее военачальники все еще держат под своим контролем части галактики. Зарождающаяся новая республика пытается защитить идеалы, за которые сражались повстанцы, и нанимает для задания мандалорца Дина Джарина, известного охотника за головами, и его юного ученика Грогу.
3: Вот. Но такой вот. На эту замечательную киноленту можно будет сходить в субботу, а пятницу посвятить пересмотру всех предыдущих
1: пятницы
3: частей.
1: Пятницы мало
3: чтобы
1: будет.
3: Быть в контексте, да. Но супер.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
5: Привет! Что читаешь?
6: 100 техник для спокойной жизни.
5: Помогает?
6: Увы.
5: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
8: Белагропромбанк.
9: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
10: Спасибо, солнышко. А это тебе.
9: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
11: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
12: Съем его на палочке. Съем его в рожке. Выберу считалочкой пачку. Или две.
13: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
14: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах Евроопт черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Персик всего 7 рублей 99 копеек за килограмм. Пепси всего 2 рубля 79 копеек за полтора литра. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM.

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:50 в Беларуси, и я считаю, что мы не до конца подняли тебе настроение. Вот еще чуть-чуть не хватает для того, чтобы твоя пятница прошла на 100% круто. И прямо сейчас будем слушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Ребят, да. Переехал недавно на 19 этаж. Поездка со второго
3: серьезно?
2: На 19.
3: А ты на второй там тоже ездил?
2: Послушай, пожалуйста, Юленька.
4: Он просто перешагивал через балкон. Зачем ему на второй ездить?
2: Я, наверное, пошел, да?
3: Нет, ты поехал на лифте.
2: На 19 пешком, да. В общем, такая проблема. Просто для галочки, чтобы вы знали, лифт на 19 этаж едет ровно 2 минуты.
4: Серьезно?
2: Без остановок ровно, да, 2 минуты.
4: Обалдеть.
2: Эти 2 минуты, которые я еду с соседями, если вдруг те попадаются, в силу моего роста у меня проблема. Я не могу, ну, знаешь, как в лифте бывает какая-то неловкость,
4: да,
2: еще что-то такое. У меня их не бывает, потому что я не вижу людей. Я смотрю им просто на макушки. Я
3: разглядываю на них свысока.
2: Волосы, прически, как он ее помыл, как он укладывает, чем укладывает волосы.
4: Машенька, в случае со мной неловкости как раз-таки и начинаются, когда мне смотрят на макушку, поэтому все хорошо.
2: Почему? Ну, пейзаж, озеро, лес, все красиво.
4: Сметанник, я называю это сметанник.
2: Мне кайфово, слушай. Вот с искусственным интеллектом по поводу лифтов, на самом деле, очень интересно пообщаться. Давай послушаем его мнение.
5: Лифт — это место, где люди внезапно забывают, как быть людьми. Особенно, если внутри уже кто-то есть. Самое первое правило — ни в коем случае не смотреть друг другу в глаза. Лучше изучать потолок, цифры этажей или внезапно очень заинтересоваться собственной обувью. Некоторые сразу достают телефон, даже если там нет ни одного уведомления. Главное — создать видимость. Я занят, у меня цифровая жизнь. Есть люди, которые начинают читать все подряд. Объявление про замену труб внезапно становится самым интересным текстом в их жизни. Отдельный уровень — делать серьезное лицо. Как будто человек не едет на третий этаж за майонезом, а выполняет секретную миссию. Самое страшное — случайно встретиться взглядом. После этого оба резко отворачиваются, будто произошло что-то незаконное. А если лифт застрял хотя бы на 2 секунды, все. Люди начинают нервно кашлять и морально прощаться с жизнью. Потому что лифт — это маленькая социальная ловушка, где взрослые люди не знают, как вести себя 15 секунд.
2: Я, если честно, тоже думал по поводу телефона, но проблема в том, что...

0: интернет в лифтах не работает.
1: Это выглядит странно, что ты в телефоне сидишь.
0: И ты скроллишь просто, ну вот, экран.
2: И никогда, ни при каких обстоятельствах, не делай никому предложение руки и сердца в лифте, пока вы едете с 19 этажа.
3: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
4: Запрашаем на Купаллиус-Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
5: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
6: Горячее предложение в три цены по 2 июня. Кока-кола 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий Пемолюкс 2,99 за 480 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Трицены, трицены.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: 9 утра, 59 минут в стране. Пробудители на Радиус ФМ. Этой весной 2026 года делают последний, заключительный выход. Ребят, мы услышимся уже 1 июня летом. Да, первый летний день мы проведем вместе. Ну и, конечно же, как обычно, топовая музыка, подарки, хорошее настроение. И мы, Юль Клыгун, Вася Чехов и я, Паша Адаховский.
2: Мы желаем тебе самой прекрасной, самой последней весенней пятницы, самой солнечной. Ну а план на выходные уже можно начинать продумывать с этой секунды.
3: Осталось совсем немножечко догулять вот эту рабочую часть пятницы, и с этим обязательно поможет, ну, во-первых, Радиус ФМ, во-вторых, Кирилл Громов, который уже здесь, в студии. Кирилл, привет тебе, легкой пятницы.
4: Привет, пробудители, увидимся летом в Беларуси 10 часов. Ну и заодно приветствуем Влада Кучко, который готов поделиться самыми актуальными новостями.
5: Привет, Кирилл. Расскажу, как в России по-новому могут называть гамбургеры, где сегодня в Минске запланирован масштабный концерт.
6: В Радиусе новостей.
5: Александр Лукашенко с рабочим визитом находится в Казахстане. Вчера глава государства выступил на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого была искусственный интеллект. Сегодня повестка еще насыщеннее. До старта заседания Высшего Евразийского экономического совета запланированы переговоры. Например, недавно Александр Лукашенко провел встречу с вице-президентом Кубы. Сегодня Минскому тракторному заводу исполняется 80 лет. Отмечать юбилейную дату собираются с размахом, обещают выставку техники «Беларус», ярмарку и концерт. Его главными звездами станут всем известные «Иванушки Интернешнл». Праздничная программа продлится с 11 утра до 11 вечера. Завершится мероприятие вечерним фейерверком. В Латвии утвердили новый состав правительства. Смена Кабмина стала прямым следствием недавнего инцидента с украинскими беспилотниками, которые бесконтрольно вторглись в латвийское воздушное пространство, спровоцировав развал прежней правящей коалиции и отставку премьера. В столице Южной Кореи состоялся необычный модный показ, в котором люди и роботы совместно дефилировали по подиуму. Организаторы утверждают, что это первое в мире мероприятие такого рода. Подиум больше не принадлежит исключительно человеку. Машина не заменяет его, а становится партнером в создании нового и прекрасного, заявили в корпорации Galaxy Corporation. Гамбургеры в России могут переименовать в котлетники или кокошники. Еще один вариант названия – бутерброд ленинградский. По мнению депутата Сергея Маленковича, американская культура фастфуда чужда российским гражданам и негативно влияет на здоровье населения. Поэтому процесс импортозамещения в этой области должен быть последовательным, но твердым. И в завершении. Есть интернет, есть Радиус ФМ. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился – на улице, за рулем или в офисе. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус ФМ о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый. Во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 8-10, в Могилеве 10-12 выше нуля, в Гомеле 11-13 со знаком плюс, в Минске 12-14 градусов тепла. В Гродно плюс 15-17, в Бресте 17-19 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
7: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 10.31. Nia Sam Save в ремиксе от Феликса Йена на Радиус FM. Это фантастически красивый по-настоящему летний хит от шведской певицы Лина Лисодель. И трек, который не просто захватил все европейские чарты, но и собрал сотни миллионов прослушиваний. Под него так круто ехать на машине с открытыми окнами навстречу выходным. Ну а если машины нету, как у Кирилла, например, в офисе красиво отмечаем это событие под названием «Пятница». Мы с тобой это сделали. Официально поздравляю каждого из нас с финалом этой рабочей недели. Пятница — это день великого освобождения, день, когда производственность и производительность труда падает со скоростью света, а улыбка на лице появляется сама собой. Все трудовые подвиги официально объявляются закрытыми. Всем спасибо, все свободны, как говорится. Ладно, шутка, еще пару часов нам придется с тобой доработать, чтобы встретить круто выходные. И за такую феноменальную продуктивность сегодня нужно обязательно себя похвалить этим вечером, днем. Чем себя порадовать? Ну, во-первых, можно заказать огромный сет суши или сочный бургер. Забудь про все диеты хотя бы на пару дней. Во-вторых, организуй спонтанную встречу с друзьями. Ну и просто окружи себя сегодня топовыми подарками, которые поднимут тебе настроение. Ну вот буквально через 5 минут Кирилл будет определять счастливчика, которому достанутся 2 пригласительных билета на линию Сталина. Так что не упусти возможность сегодня сделать себя самым крутым, счастливым и улыбчивым. Ну а прямо сейчас давай разбираться с прогнозом погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Ну, когда уже будет вот это вот по-настоящему летнее солнце, жара, море, хоть когда-то. Но, по данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах также прогремят грозы, поэтому будьте внимательны. В Витебске днем 8-10 градусов, в Могилеве от 10 до 12, в Гомеле сегодня передают 11-13 со знаком плюс, в Минске 12-14 тепла, в Гродно от 15 до 17. Ну, а в Бресте сегодня теплее всего и, к сожалению, не жарко, 17-19 градусов. Но ты знаешь, где ловить самые настоящие жаркие моменты, только в эфире Радиус FM, поэтому делай погромче.

0: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Подсолнечное масло «Золотая семечка». 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный «Тайд». 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Трицены. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены цуд. Карпатша з м'яса птушки, агрокомбінат «Дзержинський». 17,99 за килограмм. Здивляйтеся и закупляйтеся у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
1: Реклама.
3: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус ФМ.
3: Радиус ФМ.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус ФМ.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: А уже 10 часов и 40 минут. И пришло время прямо сейчас выбрать счастливчика, которому достанутся два пригласительных билета на линию Сталина. Это Gift Time на Радиус FM. У меня отличная новость. Прямо сейчас у тебя есть все шансы забрать этот топовый подарок и ответить на вопрос, связанный уже который день с мультфильмами, которые мы любим, которые мы обожаем. И сегодня у нас на кону фраза из одного классного мультфильма, который тебе необходимо будет написать в нашей группе Радиус FM в Телеграм. Заходи прямо сейчас в нее, готовься нажать на значок сообщения и прислать правильный вариант ответа. Включаем память, вспоминаем любимые шедевры анимации, выбираем один из трех вариантов ответа, а пока что слушаем.
2: Идея! Ты построишь наш дирижабль. Ну-ка, поклянись мне! Крести сердце! Крести! Крести сердце! Все, ты дал слово, не отступайся!
1: А кто ж там дал слово? Давайте разбираться. Вариант 1 — это мультфильм «Вверх». Вариант 2 — «Храброе сердце». И вариант 3 — «Зверополис». Кто быстрее всех пришлет правильную цифру, тот и заберет заветный пригласительный билет на линию Сталина. Прямо сейчас бери в руки свой смартфон, присылай свою версию в нашу группу в Телеграм, и через два топовых трека я подведу итоги и назову имя твое, возможно, имя, и поставим громкий аплодисмент, ну и, конечно же, ты заберешь этот классный подарок.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек. На Радиус FM.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: А 10:47, а время пролетело незаметно, и две классные песни позади. Это значит, что пришел момент раскрыть карты и назвать имя нашего триумфатора. Цитата была невероятно трогательной, и наши слушатели щелкали эту загадку как орешки. И без лишних слов, правильный ответ — это вариант номер один, потрясающий душевный мультфильм «Вверх». И быстрее всех до заветной кнопки в нашем телеграм-канале Радиус ФМ дотянулся житель Гродненской области, настоящая лавра победителя и шквал виртуальных оваций. Вот прямо сейчас включу. Дима из города Лида. Последняя цифра номера телефона заканчивается на 1764. Дим, мы тебя искренне поздравляем. Два заветных билета на линию Сталина официально твои. Пусть эти выходные пройдут незабываемо. А для всех, кто тоже круто хочет активно провести время на свежем воздухе, ближайший уикенд, с удовольствием напоминаю, что уже завтра, в субботу, в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» мы празднуем День пограничника. Нас ждет грандиозная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Не пропустите этот грандиозный праздник. Билеты уже сейчас можно приобрести на официальном сайте «Линии Сталина». И если вы сегодня не успели первыми прислать ответ, ни в коем случае мы не расстраиваемся. Это не финальный розыгрыш пригласительных билетов. Совсем скоро в 13 часе нашего эфира мы разыграем финальную пару квитков и красиво зафиналим наши розыгрыши на этой неделе. Ну а пока никуда не уходим, до конца этого часа ловим в своих динамиках топовых исполнителей.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая – вкус качества.
8: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
9: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
10: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мороженое «Лакомка», сливочное «Ингман». Всего рубль 59 за 70 грамм.
11: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну вот что это такое красивое? Ну вот кто это такой сияющий? Это пятница нас поджидает, уже не дождется. И, конечно, прямо сейчас на Радиус FM стартует новый музыкальный час. Огромнейший тебе привет. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и я официально объявляю обратный отчет до выходных запущенным. Ну, какова красота? Пятничные 11 часов — это ведь совершенно особенный психологический рубеж. Документы на столе все еще лежат, рабочие чаты все еще мигают. Но кого мы обманываем? Наше подсознание уже вовсю грузит чемоданы, маринует шашлыки и планирует идеальные маршруты. Лови крутой заряд мотивации в ближайшие полчаса, потому что на Радиус FM стартует 10 топовых треков подряд, среди которых We Pray от Coldplay. Не пропусти. Так, послушаем с тобой топовый трек и поймаем порцию безумного клубного драйва от Offenbach и Normy and Martin Overdrive. Как говорится, взлетаем и добавим плотного качающего электронного вайба от Alex Alta и KDDK 1 and 2. Делай звук динамика погромче, лови этот кайфовый заряд и кайфуй вместе с нами. Ну а мы буквально на пару минут сделаем музыку чуть потише, чтобы узнать самые актуальные новости. 11 часов, Беларуси, поздравляю. Ну и передаю слово заодно Владу Кучко, который готов поделиться с тобой самыми актуальными новостями.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о судьбе быка, слишком похожего на Трампа, и главной телевизионной премии Беларуси.
0: В радиусе новостей.
2: В Астане до открытия Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко провел встречу с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Мессой. Белорусский лидер заявил, что мы готовы помогать Кубе в меру своих возможностей, учитывая нынешнюю ситуацию. Напомню, что сейчас Куба находится под жесточайшими санкциями со стороны США. Вице-президент Кубы поблагодарил Александра Лукашенко за поддержку в сложной ситуации. Сегодня пройдет главное телевизионное событие Беларуси – торжественная церемония вручения наград премии «Телевершина». По регламенту она вручается один раз в два года. Нынешний конкурс оценивает лучшие телепроекты страны за 2024-2025 годы. В этот раз главную медиапремию посвятили юбилею белорусского телевидения – 70 лет в эфире. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил свое участие в мероприятиях в Бресте 22 июня. Он подчеркнул, что его правительство проводит суверенную политику, ориентированную на все четыре стороны света. По словам премьер-министра Словакии, он единственный политик в Евросоюзе, который одновременно ведет диалог с Москвой и Киевом, и этот диалог продолжится. Похожего на Трампа быка не стали приносить в жертву в Бангладеш. Изначально животное предназначалось для ритуального жертвоприношения, но стал интернет-сенсацией из-за поразительного внешнего сходства с президентом США. Продавец быка, как заявили в СМИ, уже получил финансовую компенсацию. Теперь животное, которое в народе тут же прозвали Дональдом Трампом, будет жить в столичном зоопарке. Нападающий минского «Динамо» Сэм Эннес на церемонии закрытия сезона КХЛ получил награду лучшего бомбардира сезона. Эннес завершил регулярный чемпионат с рекордными баллами результативности. Он набрал 89 очков. Игроку минского клуба удалось повторить достижение, которое два года назад установил нападающий московского «Динамо» Никита Гусев. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 8-10, в Могилеве 10-12 выше нуля, в Гомеле 11-13 со знаком плюс, в Минске 12-14 градусов тепла. В Гродно плюс 15-17, в Бресте 17-19 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 11.32, Dance и Mark Cremon, Hands Up на Радиус FM. До чего же взрывной, солнечный и 100% танцевальный коллаб. И поп-группа Dance во главе с Джо Джонасом и итальянский диджей дуэт Mark and Cremon создали настоящий гимн безумного веселья. Трек буквально заставляет поднять руки вверх и забыть обо всех заботах. Если вам не хватило финального штриха, чтобы окончательно переключиться на волну уикенда, то этот трек сработал как надо. Руки вверх или Hands Up — это ведь, кстати, еще одна главная фраза этой пятницы. Именно так выглядит среднестатистический работник сегодня после обеда, когда закрывает последнюю рабочую вкладку на компьютере, и в этот момент ты чувствуешь себя супергероем, который спас планету, ну или как минимум спас свой отдел от дедлайнов. Ну а чтобы сделать этот день еще круче, у нас для тебя просто космическая новость. На Radius FM прямо сейчас стартовало очередное масштабное музыкальное тестирование. Ради этого момента прямо сейчас хочется еще раз поаплодировать. Мы запустили его буквально только что. Нам безумно важно твое мнение, поэтому заходи на наш сайт radiusfm.by, слушай короткие музыкальные отрывки и честно решай, какие треки тебе нравятся, а какие уже приелись. Пройди этот интерактивный тест до самого финиша, ведь мы приготовили нереальные подарки. Совсем скоро с помощью рандомайзера мы выберем 5 счастливчиков, каждый из которых получит от нас крутейший гаджет. Это стильные беспроводные наушники. 5 пар уже ждут своих владельцев, так что не теряй времени, голосуй и забирай свой приз.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. В Витебске днем 8-10 градусов. В Могилеве от 10 до 12. В Гомеле 11-13 тепла. В Минске от 12 до 14. В Гродно 15-17 тепла. Ну а в Бресте сегодня 17-19 градусов.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Дискаунтер «Игрушек» завжди тут, цены цуд. Вода минеральная «Дарыда» газированная. Рубель 39 за 1,5 литра. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Игрушек». Подробности на сайте «Игрушек.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26. С 25 мая по 7 червня.
2: Акция выходного дня в три цены. Только с 28 по 31 мая. Товары по суперцене. Чай черный Тесс с ароматом персика и земляники 9,99 за 100 пакетиков. Уголь древесный 6,99 за 2 килограмма. Все для дома и семьи в магазине «Три цены». Подробности на сайте «трицены.бай» или по телефону 7300.
3: «Три цены». «Три цены».
4: Реклама. Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым.
5: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Airbook с треком «Graceland». Биби Рекса и Faithless забрали вторую позицию с треком New Religion. А вот золото нашей рейтинговой таблицы досталось Иман Беку и Софи Рейс «Not You». Кто окажется на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебя.

0: Копи Баском. Ну, послушайте, ну этот трек называется «Подумай о нас», но давайте будем честными. В пятницу после обеда единственное, о чем мы способны думать, это о холодных напитках, сочном шашлыке и о том, как незабываемо ускользить с работы на полчаса пораньше. Знакомо. Я думаю, что Поппи Баском так чувственно поет «Думай о нас», но у нас в головах в этот момент только одна мысль — это пятница. И пятница на радио с FM — это не просто день отдыха, это время подведения больших музыкальных итогов. И прямо сейчас у тебя есть самый последний финальный шанс повлиять на распределение мест в нашем главном топ-чарте. Уже сегодня ровно в 15 часов мы с тобой подведем итоги и выберем нашу топовую двадцатку треков и узнаем, кто же заберется на самую вершину и заберет звание главного трека этой недели. Судьба чарта буквально в твоих руках. Бегом заходи на наш официальный сайт в раздел «Что играло». Ну а пока ты голосуешь и выбираешь лучших из лучших, мы не сбавляем обороты и до конца этого часа ловим Инну и Рехэба «I'll be waiting». Оставайся вместе с нами на волне топовой музыки.
1: Реклама.
2: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
3: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
4: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
3: Детролекс родом из Франции.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
6: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах «Евроопт» черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Колбаса «Антоновская оригинальная», высший сорт, Гродненский мясокомбинат, всего 23,99 рубля за килограмм. Вода минеральная «Боржоми», Грузия, всего 4,99 рубля за 1,25 литра.
5: Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
8: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был Дима. Он 2 года шел к повышению курса, переработке амбиций, отказ от отпусков. И вот приказ подписан, должность получена, поздравления приняты. Первые 2 дня – всплеск радости, а потом – пустота. Будто долго бежал, пересек финиш, а дальше – ничего.
3: Но ведь цель достигнута. Разве не должно стать лучше?
2: Наш мозг работает иначе. Когда мы идем к цели, активно выделяется дофамин – нейромедиатор предвкушения. Он усиливает мотивацию, концентрацию и азарт.
3: То есть пик удовольствия в пути, а не в результате?
2: Исследования действительно показывают, пик дофаминовой активности приходится не на момент получения награды, а на ее ожидание, когда цель достигнута, стимул исчезает и уровень возбуждения падает.
3: И это и есть та самая дофаминовая яма.
2: Да, плюс добавляется феномен постпобедной апатии. Когда человек долго жил в режиме мобилизации, нервная система не умеет быстро переключаться в спокойствие. Организм как будто говорит: «Стоп, я устал». Это физиология и психология. После крупных достижений часто наступает фаза спада. Ее описывают и спортсмены, и предприниматели, и люди после свадьбы, защиты диплома или переезда.
3: И что с этим делать? Ставить новую цель?
2: Не сразу. Первая ошибка – срочно искать следующий пик. Это усиливает истощение. Сначала важно дать себе фазу интеграции, осознать, что произошло, закрепить результат и отдохнуть.
3: Отдыхать после победы звучит непривычно.
2: Но необходимо. Вторая рекомендация – расширять идентичность. Если вся самооценка держалась на одной цели, после ее достижения возникает вакуум. Важно иметь несколько источников смысла – отношения, хобби, развитие.
3: То есть цель – часть жизни, а не вся жизнь.
2: Именно. И третье. Учиться получать удовольствие не только от рывков, но и от стабильности. Это более зрелая форма удовлетворения. Она тише, но глубже.
3: Выходит, пустота – это не провал, это пауза.
2: Да, переходное состояние между «я стремился» и «я живу дальше». И если не пугаться этой тишины, она становится не ямой, а точкой перезагрузки.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: календаре, финалем эту весну и встречаем лето. Всем огромный привет, у микрофона Кирилл Громов. И прямо сейчас пятница, это время, когда самый суровый кофе начинает казаться праздничным напитком, а рабочие задачи чудесным образом покрываются легкой дымкой безразличия. И чтобы эти предвыходные часы пролетели на максимальном позитиве, мы традиционно врубаем наш фирменный музыкальный нон-стоп. Впереди у нас 10 топовых треков подряд, без рекламы разговоров. Ловим свежую волну космического танцевального вайба от дуэт Fastboy и Rapstrack Wave. Также заряжаемся невероятной солнечной энергией от мега-коллаборации Rehab, Муфаса, Хаппермен, Ренни, Believe. Ну и добавим через пару минут потрясающий, красивый и честный поп-лирики от Алекса Уоррена, хит Ordinary. И, кстати, пока будет играть музыка, не теряй времени, заходи на наш сайт radiosfm.by. У нас там только что стартовало грандиозное музыкальное тестирование. Голосы за любимые треки, проходи тест до конца, и уже совсем скоро рандомайзер определит 5 счастливчиков, которым достанутся беспроводные наушники. Ну а тем временем в Беларуси 12 часов и 1 минута. Главную картину дня прямо сейчас представит Влад Рудюков. Влад, привет, передаю тебе микрофон.
1: Привет, Кирилл. Я расскажу, сколько деревьев повалила непогода и кого назвали самым стильным мужчиной.
2: В радиусе новостей.
1: В Астане проходит саммит Евразийского экономического союза. Для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета в столицу Казахстана прибыл Александр Лукашенко. В повестке около 20 вопросов – от развития торговли внутри ЕАЭС до внедрения искусственного интеллекта и новых кооперационных проектов. Накануне на Евразийском экономическом форуме Александр Лукашенко призвал страны союза активнее сотрудничать в сфере ИИ и цифровых технологий. Непогода накануне повалила в Беларуси больше полусотни деревьев. По данным МЧС, сильный ветер затронул сразу несколько регионов страны и Минск. В одном случае в Витебской области дерево повредило крышу жилого дома. В столице пострадали 2 автомобиля. Спасатели и коммунальные службы убирали завалы во всех регионах. К счастью, обошлось без пострадавших. А уже в выходные синоптики обещают более спокойную погоду. Выходные могут стать подходящим моментом для шопинга. Столичные универмаги объявили скидки до 70%. Самые большие в ГУМе. Там по акциям продают одежду, обувь, товары для детей, косметику и даже ювелирные изделия. В ЦУМе обещают скидки до 50% на непродовольственные товары и до 25% на парфюмерию. Акция также проходит в универмагах «Беларусь», на «Немиге» и торговом центре «Кермаш». Там скидки на отдельные категории товаров достигают 60-70%. Перезахоронение одного из лидеров украинских националистов вызвало международный скандал. Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения Андрея Мельника и заявил, что после этого больше не поддерживает украинского лидера. Недовольство выразили и в Израиле. В МИД страны и мемориальном комплексе Яд Вашем напомнили, что Андрей Мельник возглавлял движение, сотрудничавшее с нацистской Германией во время Второй мировой войны. Самым стильным мужчиной 2026 года британцы назвали бывшего футболиста Дэвида Бекхэма. Такой результат показал опрос 2000 человек, проведенный транспортной компанией National Express. На втором месте оказался актер Идрис Эльба, на третьем – певец Гарри Стайлз. В десятку самых стильных также вошли Том Холланд, Льюис Хэмилтон, Джастин Бибер и Тимоти Шаламе. И в завершение. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы, во многих районах сильный порывистый ветер. В Витебске сегодня плюс 8, плюс 10, в Могилеве плюс 10, 12, в Гомеле плюс 11, 13, в Минске 12, 14, в Гродно 15, 17, в Бресте 17, 19 градусов тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM.
1: Around the world.

0: 12:32. Ну, Шаус, конечно, заморочился, создал мировую классику, которая называется Love Tonight на Radius FM. Это не просто песня, это настоящий манифест единения и главный танцевальный гимн последних лет. Вы только вдумайтесь в этот факт. Австралийский дуэт Шаус записал этот шедевр еще в 2017-м, пригласив на бэк-вокал несколько десятков своих друзей, местных джазовых и инди-музыкантов. Трек тихонько лежал на полках, пока в разгар пандемии мировые диджеи не начинали делать на него ремиксы. И в итоге песня «Любовь ворвет сегодня вечером» стала мировым феноменом, собрала миллиарды прослушиваний и превратилась в символ возвращения к нормальной жизни и вечеринкам. Мурашки по коже прям каждый раз, когда звучит этот припев. И, кстати, о любви, которая ворвется в нашу жизнь сегодня вечером, пока вы настраиваетесь на романтический или тусовочный лад, подоспели очень вовремя свежие новости от британских ученых. Они провели масштабные исследования и выяснили, что чувство влюбленности и банальное предвкушение пятничного отдыха активируют в нашем мозге абсолютно одинаковые зоны удовольствия. Представляешь? То есть наш организм физически испытывает самую настоящую эйфорию просто от осознания того, что рабочая неделя закончилась. И чтобы эта пятничная любовь не разбилась о внезапные капризы природы, давай прямо сейчас заглянем в синоптическую карту, какую погоду приготовили всем нашим городам для наших вечерних прогулок и загородных поездок.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Витебске днем 8-10 тепла. В Могилеве от 10 до 12, в Гомеле плюс 11, плюс 13. В Минске сегодня 12-14 градусов, в Гродно плюс 15, плюс 17, ну а в Бресте передают от 17 до 19 тепла.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ремонт своими руками? Нет.
2: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей, а еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
3: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
4: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
5: Каникулы – время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям – видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
7: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: 12 часов 46 минут. Kungs, Mine, Enterprises и Theophilus London Galaxy на Radius FM. Ну какая же космическая красота сейчас прозвучала в нашем эфире. И действительно, ребята постарались на славу. У них получился идеальный, легендарный, по моим личным меркам, трек, который будет разрывать многие мировые танцполы своей харизмой, дерзостью. И раз уж мы заговорили о звездах и галактиках, что в переводе, в принципе, Galaxy означает галактика, самое время узнать, что нам пророчит космический фэншуй на этот день и, в принципе, на остаток этой пятницы. Специально для Радиус ФМ наш эксклюзивный, абсолютно точный и глубокий научный пятничный гороскоп. Знаком Земли сегодня Тельцы, Девы и Козероги. Звезды видят, что вы вовсю строите крутые планы и всю неделю строили из себя серьезных людей. Хватит, ваша персональная галактика сегодня требует расширения. Знаком Воздуха Близнецы, Весы и Водолеи. Венера намекает, что ваши рабочие чаты сегодня вечером официально превращаются в черные дыры. Знаки Воды — это Раки, Скорпионы и Рыбы. Ваша интуиция сегодня на высоте. Если вам кажется, что пора заказывать огромную пиццу и включить классный сериал, это не лень, это мощный зов космоса, которому нельзя сопротивляться. Ну и финалем знаками огня — Овны, Львы и Стрельцы. Вы сегодня настоящие сверхновые звезды. Ваша энергия способна осветить весь город. В общем, звезды сошлись идеально уикенду быть, и он будет космическим. Ну а мы буквально на пару минут сделаем небольшую паузу. Впереди у нас короткий блок полезной информации и рекламы, так что самое время немного размяться.
1: Реклама. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня сыр Круссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе.
6: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
7: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса сырокопченая «Юбилейная», высший сорт, Жлобинский мясокомбинат. Всего 22,99 за килограмм.
8: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
9: Люблю фильмы про серийных убийц, потому что приятно смотреть, когда мужик может все нормально спланировать, выполнить, а потом еще и полы помыть.
10: Это смешно.
1: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Идем летус Вилла Браслав. МОД. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Hey, the top.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: В Минске ровно 13. Самая роскошная, долгожданная пятница уже наступила. Всем огромный привет. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и мы официально перешагнули экватор этого рабочего дня. Ну, час дня в пятницу — это же идеальный момент, время, когда в каждом офисе страны начинается великое переселение народов на обед, а мысли о работе окончательно капитулируют перед планами на выходные, и до заветной свободы осталось всего ничего. Так что включаем режим максимального расслабления и настраиваемся на волну. Отлично. Настроения. У нас впереди с тобой на Радиус FM 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Будем среди них слушать Metro Boomin и The Weeknd Creepin'. Немного романтики в ленту пятницы, а также погрузимся в атмосферу солнечного итальянского лета. От Альфа и Манучао, Эмэн и Пьяче. Ну и добавим плотного дерзкого танцевального драйва от Альберта Брайта и его мощного сингла Wild. Делай свои динамики погромче, лови этот пятничный ритм и кайфуй вместе с нами. Ну а мы буквально на пару минут сделаем музыку чуть тише, чтобы узнать, какими важными событиями и новостями живет наша страна и весь мир к этой минуте. Ты на Радиус FM, Беларуси, 13 часов. Свежий выпуск новостей на Радиус FM прямо сейчас тебе расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, почему станет проще поступать в вузы и как китайские полицейские помогли найти потерянный смартфон.
0: В Радиусе новостей.
2: Куба поблагодарила Беларусь за поддержку на международной арене. На встрече с Александром Лукашенко вице-президент Сальвадор Вальдес Меса заявил, что Гавана ценит позицию Минска и готовность помогать стране в непростой экономической ситуации. По его словам, Куба сейчас сталкивается с серьезными экономическими и энергетическими трудностями. Встреча прошла в Астане на полях мероприятий Евразийского экономического союза, где Куба участвует в статусе государства-наблюдателя. Поступать в вузы станет проще. В Беларуси начали тестировать электронные сертификаты с результатами CE и CT. Пилотный проект запустили в Белорусском национальном техническом университете, Гродненском государственном университете имени Янки Купалы и Гомельском государственном медицинском университете. Абитуриенты смогут получать и загружать свои результаты в цифровом формате через систему электронной очереди. В РИКС рассчитывают, что после апробации страна полностью перейдет на электронные сертификаты. Минский дворец спорта готовится к новому этапу развития. Как сообщил первый заместитель министра спорта и туризма Александр Дорохович, сейчас разрабатывается новая концепция работы арены. Главная цель – увеличить количество спортивных мероприятий, в том числе клубных соревнований, и сделать центр столицы еще более спортивным. В этом году дворец спорта отмечает 60-летие. За эти годы площадка стала одним из главных мест проведения спортивных, культурных и общественных событий страны. Климатологи предупреждают, одно из ближайших пятилетий с вероятностью 86% может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Такой прогноз опубликовала Всемирная метеорологическая организация. По оценкам специалистов, средняя температура на планете в ближайшие годы останется на рекордно высоком уровне. Особенно быстро потепление будет происходить в Арктике, где зимние температуры могут оказаться почти на 3 градуса выше климатической нормы. В Китае полицейские помогли туристке найти смартфон, потерянный в пустыне. Инцидент произошел на знаменитых поющих песчаных дюнах в городе Дуньхуан. После обращения женщины сотрудники полиции прибыли всего через несколько минут и начали искать телефон прямо в песке, разгребая его руками. В итоге гаджет удалось обнаружить по ремешку. Туристка поблагодарила полицейских и назвала Китай одной из самых безопасных стран для путешествий. И в завершение. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске ночью плюс 4,6, днем плюс 12-14. В Могилеве и Минске ночью плюс 4,6, днем плюс 13-15. В Гомеле ночью плюс 6,8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью плюс 6,8, днем плюс 19-21. В Бресте ночью плюс 8,10, днем 20-22 градуса тепла. Прогноз погоды подготовлен по
0: рекламе и разговорам. Сделай.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам в небо.

0: Проверенный временем танцевальный трек, который буквально заставляет двигаться. Сама Эйва как-то признавалась, что эта песня — манифест для всех, кто выплакал все слезы по прошлым отношениям и решил, что больше ни один человек и ни одна крупица соли не упадет из их глаз. И вместо этого они просто идут на танцпол. Мощный посыл, шикарный вокал, трек просто разрывает динамики. И, кстати, про соль, раз уж Эйва спела нам про то, что у нее закончились запасы этой специи для слез, подоспела невероятно забавная новость в тему в Германии. Вот, например, полиция устроила настоящую погоню с сиренами за грузовиком, подозревая, что контрабандисты перевозят тонны какого-то очень странного, непонятного объекта беленького. И фуру заблокировали, водителя положили лицом в капот, вызвали экспертов-криминалистов с лаборатории. И знаете, что оказалось в кузове? Обычная поваренная соль. Просто местная дорожная служба решила закупить ее оптом со скидкой к следующей зиме. А бдительные очевидцы подумали, что эта мафия везет какие-то непонятные штуки. И водителя, конечно, отпустили, но представляете уровень его шока. Человек просто вез приправу для супа, почувствовал себя героем какого-то фильма «Форсаж». Главное — не сыпать соль на раны в эту прекрасную пятницу, а наслаждаться каждым мгновением. Раз уж у нас на календаре конец мая, самое время узнать, порадует ли нас погода настоящим летним зноем, или все-таки эти выходные пройдут максимально жарко.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 4, плюс 6, днем 12-14 тепла. В Могилеве и Минске ночью 4-6 градусов, днем 13-15 со знаком «плюс». В Гомеле ночью плюс 6, плюс 8, днем 14-16. В Гродно передают ночью 6-8 тепла, днем от 19 до 21. Ну а в Бресте ночью будет 8-10 градусов, днем от 20 до 22 тепла.
1: Реклама.
2: Привет. Что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
7: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
8: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: 13 часов 39 минут в финале. Это 13-й час. Красивым подарком от линии Сталина, от историко-культурного комплекса. На кону у нас два пригласительных билета на классное мероприятие, которое пройдет уже завтра на линии Сталина. Отпразднуем День пограничника. Ну а чтобы забрать эти билеты, прямо сейчас нужно быстренько зайти в нашу группу Радиус ФМ в Телеграм. Напомню, ребят, не в аккаунт по номеру телефона, а в группу. Она называется Радиус ФМ. Обязательно подписывайся. Снизу в этой группе ищи значок сообщения, по которому тебе нужно будет в ближайшие несколько секунд прислать правильный вариант ответа на вопрос, который связан с сегодняшними праздниками. Сегодня мы отмечаем Международный день Эвереста. Великая гора. А вот вопрос следующий. Сколько составляет ее высота? Вариант 1 – 8849 метров. Вариант 2 – 6542 метра. И вариант 3 – 4678 метров. Быстренько присылай правильный вариант ответа нам в Телеграм, и через два топовых трека подведу итоги и назову имя победителя.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Ветус, Вива Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек. Свежий трек на Радиус FM.
3: Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Лифтайм на Радиус ФМ.
1: 13 часов 46 минут. Мы подводим итоги сегодня в очередной раз нашей игрули Гифтайм и определяем счастливчика, которому достанутся два пригласительных билета на линию Сталина, где завтра мы уже отпразднуем День пограничника и круто проведем свое время. Немножко попозже расскажу, что нас там ожидает. Ну а пока телега завалена множеством сообщений от наших слушателей, но самый первый сегодня у нас оказалась девочка Света. Номер телефона заканчивается на цифры 8751, поэтому, Света, эти овации не могут не звучать в твою честь. Мы тебя поздравляем. Два пригласительных билета на линию Сталина отправляются тебе. Ну и для всех еще раз напоминаю, что завтра в субботу в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» мы празднуем День пограничника. Нас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина», либо уже по приезду на месте. Ну а топовые треки мы приобретаем до конца этого часа в эфире Радиус ФМ. На старте у нас Камрад с треком «Be Mine». Ну а Кирилл Громов говорит тебе пока-пока, потому что моя эфирная смена уже заканчивается, но в следующий час ты будешь врываться в компании Лёши Якимовича. Он для тебя подготовил много топовой классной музыки и несравненной информации. Ну а услышимся мы с тобой уже в 15 часов в эфире нашего топ-чарта. Не переключайся.
0: Gift Time на Радиус ФМ.
2: Реклама.
3: Телеграм-промбанк.
4: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
5: Спасибо, солнышко. А это тебе.
4: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
2: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
7: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
8: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе.
9: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
2: Реклама.
10: Шоу с толком.
2: Сегодня в шоу с толком.
11: Современная женщина все чаще оказывается перед необходимостью совмещать множество ролей. Строить карьеру, заботиться о семье и заниматься саморазвитием. И сегодня вместе с автором книги и психологом Юлией Кананчук мы попытаемся разобраться, что же такое код успешной женщины.
2: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи Леша Якимович. У нас сегодня пятница, 29 мая, и наконец-то мы добрались до этого дня недели. Но помимо скорых выходных, лови еще один забавный повод для хорошего настроения. Сегодня отмечается Всемирный день конца рабочего дня. Так что я считаю, это отличный намек на то, что пора потихоньку завершать все важные дела и настраиваться уже на долгожданный отдых. Ну а чтобы последние рабочие часы пролетели незаметно, я запускаю наш фирменный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Только самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Purple Disco Machine с треком In The Dark. Также услышим не менее топовый трек от Риты Оры под названием Don't Think Twice. Ну и самым первым в твоей динамике залетит Шаус и Cup Sports с треком Only You. В общем, давай, откладывай в сторону все, что может подождать до понедельника, делай звук погромче, ну и просто лови этот ритм. Ну а мы пока что пробежимся быстренько по новостям. В Минске 14 часов. Привет-привет. О самых актуальных событиях нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, за что получил награду Национальный аэропорт Минск и почему планы НАСА в отношении лунной базы оказались под угрозой.
0: В радиусе новостей.
2: Искусственный интеллект не должен превратиться в оружие массового поражения. Об этом на саммите ЕАЭС в Астане заявил Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, технологии искусственного интеллекта способны стать важным источником экономического роста, однако одновременно несут серьезные риски для безопасности. Лукашенко сравнил развитие ИИ с появлением атомной энергии и подчеркнул, что главная задача государств – обеспечить его ответственное и исключительно мирное использование. Национальный аэропорт Минск признан одним из лучших в СНГ. По итогам международного конкурса он получил награду в номинации «Динамично развивающийся аэропорт». Победители определяли по целому ряду показателей – от безопасности полетов и развития маршрутной сети до объемов пассажирских перевозок и качества обслуживания. Награждение прошло в Москве на ежегодном собрании Ассоциации аэропортов гражданской авиации стран СНГ. В Беларуси из-за высокой пожарной опасности запреты на посещение лесов действуют уже в 7 районах страны. Самая сложная ситуация в Брестской области, где полностью закрыты для посещения Жабинковский, Ивановский, Кобринский, Лунинецкий, Пинский и Столинский районы. Еще один район с полным запретом – Мстиславский в Могилевской области. Во многих других районах страны введены ограничения. В лес можно заходить пешком, но запрещено разводить костры, пользоваться мангалами и въезжать на автомобили. Планы США по возвращению человека на Луну могут столкнуться с задержками. Во Флориде во время испытаний взорвалась тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу. Именно эти ракеты планируется использовать для доставки лунных модулей в рамках программы НАСА. В результате инцидента никто не пострадал, однако стартовая площадка получила серьезные повреждения. Теперь специалисты НАСА и Blue Origin проведут расследование и оценят, повлияет ли авария на сроки будущих лунных миссий. Неожиданное открытие сделали британские ученые. Комары способны привыкать к запаху средств от насекомых и даже начинать ассоциировать его с пищей. В лабораторном эксперименте насекомым несколько раз давали кровь одновременно с запахом репеллента. После этого более половины комаров стали активно искать источник знакомого запаха и пытались его кусить даже без вознаграждения. Однако исследователи подчеркивают, речь идет о специальных лабораторных условиях. И в завершение. Пройди музыкальный тест и забери одни из 5 беспроводных наушников от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, оценивай хиты и формируй наш эфир. Главное условие – заверши тест полностью. Включайся прямо сейчас. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США – 2 рубля 76 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 86 копеек, 10 китайских юаней – 4 рубля 5 копеек. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: We'll be right back.
2: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске ночью плюс 4,6, днем плюс 12,14. В Могилеве и Минске ночью плюс 4,6, днем плюс 13,15. В Гомеле ночью плюс 6,8, днем плюс 14,16. В Гродно ночью плюс 6,8, днем плюс 19,21. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 20,22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь «Радиус ФМ». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: Слушай, ну вот под этот трек от Portugal The Man реально хочется делать глупости, причем с максимально невозмутимым лицом. Ребята поют про то, что они до сих пор бунтари в душе, хотя вокруг уже давно все поменялось. Ну, можно сказать, чистая правда. И вот мы же все так. Внутри тебе 16. Ты готов перевернуть мир, а по факту ты просто стоишь в людном месте и пытаешься почесать пятку, при этом не снимая обувь. Ну, выглядит немного странновато со стороны. И вот говоря про вот это почесать. Вот скажи, тебя тоже раздражает, да, когда ты обливаешься спреем от комаров с ног до головы, пахнешь как химзавод, а эти товарищи все равно летят на тебя. Так вот, забудь все, что ты знал про защиту. Международная группа ученых провела жесткие эксперименты и выяснила, что комары адаптировались. И, короче, если комар хотя бы раз умудрился укусить человека в облаке репеллента, у него в голове щелкает триггер, и теперь для него этот запах не пугалка, а вывеска, мол, ресторан открыт, обед подан. Представляешь, они летят на запах спрея, потому что понимают, где пахнет химией, там сидит сочный, вкусный ты. Вот такие вот дела. Ну и давай с тобой пробежимся быстренько по погоде, узнаем, что нас ждет на выходных, чтобы знать, брать с собой репелленты или нет.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Витебске ночью будет у нас плюс 4, плюс 6, а днем плюс 12, плюс 14. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 тепла, а днем 13-15 выше нуля. В Гомеле ночью 6-8 выше нуля, а днем 14-16 тепла. В Гродно ночью от 6 до 8 выше нуля, а днем плюс 19, плюс 21. И в Бресте ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 20, плюс 22.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
8: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
9: Горячее предложение в три цены по 2 июня. Кока-кола 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий Пемолюкс 2,99 за 480 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
10: Трицены, трицены.
1: Реклама.
11: Алиса, включи топовую музыку.
12: Извини, но нет.
11: Чего нет?
12: Подписки.
11: А что можно слушать бесплатно?
12: Радиус FM.
11: Алиса?
12: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Слушай, ну, Алан Уокер со своими порванными струнами прямо вот в душу залез. О чем трек? О том, как ты пытаешься склеить то, что уже, в принципе, давным-давно развалилось. Ну, знаешь, вот это состояние, когда отношений уже нет, но ты упорно делаешь вид, что все нормально. Ну, просто там струны провались, но ты их заменишь. Это как пытаться завести машину, в которой нет движка, но ты искренне веришь. Если протереть лобовое стекло, то она точно поедет. Вот, и тут даже британские ученые на днях выкатили исследование, и оказывается, что 70% людей, когда у них дома ломается какая-то техника или вещь, первым делом не в ремонт ее несут, а просто бьют по ней ладонью. И самое смешное, в трети случаев это реально помогает. То есть наш ментальный ремонт на авось официально признан наукой. Так что если у тебя сейчас что-то не клеится, просто постучи по этому сверху, и авось заработает. Ладно, ну что ж, мне пора уже сдавать потихоньку свою смену, так сказать. Дальше с 3 часов в эфире у нас будет Кирилл Громов с его топ-чартом. Он расскажет про самых топовых исполнителей этой недели. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Желаю тебе классных выходных. Проведи их с пользой. Но встретимся мы с тобой уже в 7 часов вечера в программе «В движении». Послушаем самую топовую музыку и встретим ритмичные выходные.
1: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
1: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос Россия.
4: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
5: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Абрикос всего 9,89 за килограмм.
6: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
7: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры. И многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: Звуки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Каждый раз, когда ты заходишь на новый сайт, внизу экрана всплывает назойливое окно. Мы используем куки, пожалуйста, примите их. Ты машинально кликаешь «принять», ну или «принять все печеньки», ведь с английского куки — это печенье, и листаешь дальше. Но что это за печеньки такие, и почему сайты так настойчиво пытаются ими с тобой поделиться? Сейчас разберемся.
0: Технодзен.
1: Давай представим твой любимый кофе-поинт у дома. Ты заходишь туда каждое утро, бариста уже знает тебя в лицо. Он не спрашивает, что ты будешь, а просто улыбается и готовит твой любимый капучино на миндальном молоке с корицей. Тебе приятно, это экономит время, и тебе не нужно каждый раз объяснять свои привычки заново. Вот это память баристы о твоих вкусах в интернете и называется куки. Когда ты впервые заходишь на сайт, сервер присылает на твой телефон крошечный текстовый файл. В следующий раз, когда ты открываешь этот же сайт, твой телефон показывает ему этот файл, как визитную карточку. Сайт мгновенно вспоминает: «А, это ты! Ты любишь темную тему, у тебя в корзине лежит недосмотренный товар и твой язык русский».
0: Оценка технодзена.
1: В общем-то, примерно так. Совершенно ничего сложного с этими файлами куки. Но есть один небольшой моментик. Мне кажется, порой их все-таки стоит очищать прямо в настройках браузера. Пусть интернет ненадолго забудет твои привычки и покажет тебе мир без фильтра твоих прошлых запросов. А заодно сделай глубокий вдох и сотри ментальные куки. Позволь себе сегодня побыть новым человеком, который не обязан соответствовать тому, кем он был вчера.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Влад Радюков. Я расскажу, какой БелАЗ отправится в Норильск и почему снижаются цены на нефть. На саммите ЕАЭС в Астане Александр Лукашенко раскритиковал рост утилизационных сборов на автомобили в странах Союза. По его словам, размеры этих платежей уже приближаются к стоимости самих машин. Белорусский лидер заявил, что такие меры противоречат идее общего рынка и мешают развитию кооперации внутри Евразийского экономического союза. Лукашенко также обратил внимание на то, что страны ЕАЭС создают дублирующее производство и одновременно защищают их друг от друга, вместо того, чтобы развивать совместные проекты. БелАЗ подготовил к отправке в Норильск новый подземный самосвал грузоподъемностью 45 тонн. Машина получила индекс БелАЗ-75-855 и разработана специально для работы в шахтах. Самосвал оснащен российским дизельным двигателем мощностью 550 лошадиных сил, усиленной рамой и системой электронного контроля, которая следит за давлением в шинах, устойчивостью машины и другими параметрами. Для водителя предусмотрена герметичная кабина с шумоизоляцией, климат-контролем и дополнительной защитой. В Могилеве спасатели устроили необычное испытание на выносливость. Участникам нужно было на скорость преодолеть 256 ступеней Подникольского каскада в полной боевой экипировке весом около 25 килограммов. В соревнованиях участвовали не только сотрудники МЧС, но и представители милиции и других силовых структур. Несмотря на дождь и сильный ветер, на старт вышли около полусотни человек. По словам организаторов, такой подъем сопоставим с подъемом примерно на 10-й этаж жилого дома и помогает спасателям поддерживать физическую форму, необходимую в реальной работе. Цены на нефть заметно снижаются на фоне ожиданий возможного соглашения между США и Ираном. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $92 за баррель, а американская WTI торгуется около $88. Инвесторы рассчитывают на деэскалацию конфликта вокруг Ирана и восстановление стабильности поставок через Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью. Apple уже работает над смартфоном, который может выйти в 2028 году. По данным инсайдера Минчи Ко, будущий iPhone получит новую систему охлаждения, что позволит значительно повысить производительность устройства и расширить возможности камеры. Сообщается, что благодаря новой конструкции компания сможет впервые установить в смартфон камеру разрешением до 200 мегапикселей и добавить поддержку съемки видео в формате 8К. И в завершение. Пройди музыкальный тест на radiusfm.by. Помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыграем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске ночью плюс 4,6, днем плюс 12,14. В Могилеве и Минске ночью плюс 4,6, днем плюс 13,15. В Гомеле ночью плюс 6,8, днем плюс 14,16. В Гродно ночью плюс 6,8, днем плюс 19,21. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 20,22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, это «Радиус ФМ». Сейчас в эфире «Топ-чарт Радиус ФМ».

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ну что, дождались на календаре пятница, а это значит, что пора запереть все рабочие чаты, выкинуть из головы списки дел и официально настроиться на волну чистейшего кайфа. В эфире РАДИОС ФМ стартует ваш главный, самый авторитетный гид по главным трекам планеты — это ТОП-ЧАРТ. Ближайшие два часа мы с тобой проведем в режиме максимального музыкального отрыва. Посчитаем каждый клик на сайте radiosfm.by и выясним, кто сегодня заберет все золото, а кого вы безжалостно списывали со счетов. У микрофона Кирилл Громов, скажу сразу. Сегодняшние результаты заставили меня лично перепроверять итоговую таблицу раза три. Но прежде чем мы узнаем новые имена, вспомним топ-3 недели прошлой. Третье место замыкали на прошлой неделе Airbook с треком Graceland. На второй позиции располагались Bebe Rexha и Faithless, New Religion. Ну а первое место на прошлой неделе досталось Иманбеку, Софии Рейс, Луиза Сонза, Not You. Ну а прямо на старте на 20-й позиции у нас обосновалась VD, Stace и Annelie со своей меланхоличной работой Heartback Song. Это официальное открытие недели. Ребята впервые в нашей рейтинговой таблице. Пожелаем им удачи и слушаем.
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.

0: FM.
1: На 19 месте у нас закрепилась Тейлор Свифт со своей драмой, которая тоже знатно просела. А пока Тейлор собирает вещи в подвале нашего чарта, мы объявляем минутную паузу для музыкального туризма. Перенесемся за океан и посмотрим, под что сейчас сходит с ума в Штатах. Впереди топ-билборд. Американцы сейчас массово надели ковбойские шляпы и ушли в жесткий кантри-загул. На 5-м месте в этой таблице Оливия Дин, So Easy.
0: Топ-билборд.
1: На 4-й позиции Bruno Mars, I Just Might. Оливия Дин забирает 3-е место также, но с песней Man I Need. Элла Лангли у нас на 2-й строчке с треком Be Her. Ну а 1-е место также у красотки Эллы Лангли, Choosing Texas. Ну а послушаем мы с тобой Тейлор Свифт и ее работу Элизабет Тейлор. Этот трек в чарте Billboard на 50-м месте. Получилось стильно, дорого и очень кинематографично. Если хочешь видеть эту новинку у нас на Радиус FM, голосуй на сайте.
0: Топ Billboard.
2: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 18-ю строчку сегодня отвоевал молодой, чертовски талантливый американец Бенсон Бун со своим разрывным синглом Beautiful Things. Поздравляем его снова с попаданием в основной список. Ну а мы прибавляем скорость и включаем наш радар для поиска будущих супертреков. Время фреш-прогноза. Сегодня мы делаем ставку на авторитетного немецкого хитмейкера Робина Шульца с абсолютно свежим треком Better Times. Это чистый концентрат оптимизма и танцевального вайба, который идеально впишется в твои выходные.
2: Фреш-прогноз.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня оставляет за собой наш парень Тимошенко со своей фирменной работой You Make Me Feel. Трек взлетел на одну позицию за неделю. Стабильность, достойное уважение. Саунд качает как надо. Ну а теперь пришло время запустить наш музыкальный Делориан и отправиться в прошлое. В эфире перемотка. Мы откатываем счетчик ровно на 7 лет назад и залетаем в солнечный 2019 год. Парни Филат Фекеры со своим гипнотическим треком «Ау» они тогда заставили всех дружно подвывать в такт. Давайте на пару минут вернемся в этот крутой вайб.
0: Перемотка.

0: На 16 месте у нас закрепились немецкие иконы поп-рока. Это группа Tokyo Hotel со своей романтичной работой How to Love. За прошедшие 7 дней Билл и Том Каулиц потеряли 2 позиции. Но их преданные фанаты явно не дадут им упасть ниже. Ну а мы меняем курс и летим на самый солнечный континент, чтобы посмотреть, какие треки сейчас шазамят и крутят на радио в Австралии. Там на 70-й строчке местного хит-парада сейчас вовсю разрывают колонки поп-принцесса Сабрина Карпентер с дерзкой новинкой «Мэн Шоу».
1: Топ-чарт «Радио СФМ» с Кириллом Громовым.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ремонт своими руками? Нет.
2: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону. Плюс 375-44-726-90-08.
3: Съем его на палочке. Съем его в рожке. Выберу считалочкой пачку или две.
4: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
5: Подарите детям праздник вместе с 3 цены. Ко Дню защиты детей с 29 мая по 1 июня. Покупайте игрушки, товары для творчества, канцтовары и праздничное оформление. И получайте кэшбэк 15%. Бонусы действуют 14 дней. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
6: 3 цены. 3 цены.
4: Реклама.
7: Ты слушаешь?
4: Ты слушаешь Топ-чарт?
7: Топ-чарт?
4: Радиус FM.
7: Радиус FM.
4: 15-е.
7: 15-е место.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 15-я строчка сегодня остается за британской дивой Рэй и ее жизненным вопросом «Where is my husband?». Девушка взлетела на одну позицию за неделю, мужа Рэй, похоже, так и не нашла, но зато нашла стабильное место в нашем ТОП-15. Двигаемся дальше, и у нас на очереди очередная порция музыкального эксклюзива. Время фреш-прогноза, и прямо сейчас мы оцениваем работу бельгийского диджея Генри Пифиер и колоритного исполнителя Чей под названием «Соло».
2: Фреш-прогноз.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте сегодня расположился мощный интернациональный десант. Команда Hunter X со своим синглом Golden. На этой неделе золото слегка потускнело. Трек потерял одну позицию, но звучит он все еще стильно. Ну а на 13-й строчке нас встречает главный итальянский рок романтик Дамиано Давид со своей сольной работой Next Summer.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Реклама.
1: Привет, что читаешь?
2: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
2: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая – вкус качества.
6: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены цуд. Пепси 3,49 за 2 литри. Здивляйтеся и закупляйтеся у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
0: Реклама. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
7: Ты слушаешь
0: топ-чарт.
7: Топ-чарт.
0: Радиус FM.
7: Радиус FM.
8: 12 место сегодня занимают австрийские кудесники глубокого хауса. Дуэт «Клан Карусель» со своим идеальным автомобильным треком «Ride». Для ребят неделя выдалась сложной. Минус 5 позиций и болезненный вылет из топ-10. Нажимаем на тормоза, а мы продолжаем листать наш музыкальный календарь. В эфире «Перемотка» мы переносимся на целых 14 лет назад, в культовый 2012. Год, когда шведский гений Avicii навсегда изменил лицо электронной музыки, выпустив свой бессмертный гимн «Levels».
0: Перемотка.

0: 11-я строчка сегодня закрепилась за космическим трио Kungs, Theophilus London и Mind Enterprises и их диско трек Galaxy. Ребятам не хватило всего пары ваших кликов, чтобы ворваться в десятку лучших. Напоминаю, если хочешь вернуть парней в топ-10, ты знаешь, где голосовать. RadiusFM.by. Ну а теперь мы на пару минут улетим на Туманный Альбион, чтобы узнать, кто прямо сейчас штурмует авторитетный британский UK Singles Chart. Там на 5-й позиции сегодня Tame Impala с треком Dracula.
1: Топ UK Singles Chart.
0: На 4-й строчке Майкл Джексон, Билли Джин. Под номером 3 Дрейк и его трек National Treasures. На 2-й строчке также Дрейк, но уже с песней Дженни. Сэм Фендер и Оливия Дин забирают золото этой рейтинговой таблицы с треком Rain Me In. Наше внимание привлекла 7-я строчка британского рейтинга. Туда триумфально вернулись ветераны электронной сцены The Chemical Brothers со своим легендарным боевиком Go. Не переключай свои приемники, ведь впереди 2-й час, элитная десятка и имя нашего нового триумфатора. Будет жарко.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Влад Радюков. Я расскажу товары, каких брендов запретили продавать в Беларуси и что Microsoft говорит о защите от вирусов. Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.
2: К сожалению, приходится много отвлекаться на то, чтобы сбалансировать внешние факторы. Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. События на Ближнем Востоке повлекли для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, минеральных удобрений. Запущена огромная лавина проблем, и мы пока не знаем, где именно и с какой силы удар она нанесет.
1: В Беларуси запретили продажу ряда товаров популярных брендов одежды «Резервт», «Синсей» и «Кроп». Под ограничение попали 44 наименования продукции польской компании LPP. Это детская и взрослая одежда, обувь и нижнее белье. Как сообщили в Госстандарте, во время проверки некоторые изделия не соответствовали требованиям безопасности по показателю гигроскопичности, способности ткани впитывать влагу. Запрет на ввоз и реализацию этой продукции вступает в силу с 30 мая. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование конфликта в Украине должно достигаться путем переговоров, а не за счет новых поставок вооружений. По его мнению, военные действия завершатся только через диалог между сторонами. Заявление прозвучало после того, как Евросоюз одобрил очередной пакет финансовой помощи Украине в размере 2,8 миллиарда евро. Компания Microsoft скорректировала рекомендации по безопасности Windows 11. Из опубликованной ранее заметки исчезло утверждение о том, что для защиты компьютера достаточно встроенного антивируса Windows Defender. Теперь в компании подчеркивают, базовой защиты обычно хватает только при соблюдении ряда условий. Если система регулярно обновляется, используются штатные средства безопасности, и пользователь осторожно относится к установке программ. И в завершение. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США – 2 рубля 76 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 86 копеек, 10 китайских юаней – 4 рубля 5 копеек. И это пока все новости. Далее о погоде.
0: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет». Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы, возможен град, в отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске ночью плюс 4,6, днем плюс 12,14. В Могилеве и Минске ночью плюс 4,6, днем плюс 13,15. В Гомеле ночью плюс 6,8, днем плюс 14,16. В Гродно ночью плюс 6,8, днем плюс 19,21. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 20,22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас в эфире «Топ-чарт Радиус FM».
0: «Топ-чарт Радиус FM» с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
3: Главный музыкальный отчет недели на Радиус FM продолжается, и мы официально переходим ко второму тайму. У микрофона Кирилл Громов, и прямо сейчас мы въезжаем в зону максимального напряжения. В ближайший час мы вскроем главные козыри, раздадим заслуженные медали и узнаем, кто умудрился совершить самый безумный рывок на этой неделе. Открывает нашу десятку лидеров мощный британский клубный союз — это Sony Fudera, D.O.D. и качающий трек «Think About Us».
4: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь «Топ-чарт»?
4: «Топ-чарт»?
0: «Радиус FM».
4: «Радиус FM».
0: Десятое.
4: Десятое место.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятое место мы зафиксировали, ну а теперь давай на минуту заглянем в интернет-пространство наших широт и посмотрим, что люди чаще всего добавляют в свои плейлисты. Далее у нас чарт Яндекс.Музыки. На 55-й строчке там сейчас очень уверенно закрепился американский инди-герой Доминик Файк со своей гипнотической и атмосферной работой «Baby Doll». Под этот трек идеально ехать по вечернему городу и думать о чем-то своем.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 9-м месте сегодня расположилась тяжелая артиллерия в лице Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Тонс энд Да и их совместной работы «Ган-Ган-Ган». Впереди у нас финальный на сегодня фреш-прогноз. И здесь у нас, ну, очень серьезный претендент на будущее хит-парады. Это топовый диджей Rehab со своим новым фестивальным боевиком «More Than Enough». Rehab, как никто другой, умеет делать музыку, от которой взрываются танцполы от Ибицы до Минска. Слушаем громкую новинку, оцениваем ее потенциал и голосуем на radiusfm.by.
2: Фреш-прогноз.

0: Чарт Радиус ФМ.
1: Восьмую строчку нашего чарта сегодня забирает суровый электронный тандем KDDK Алекс Альта со своим качающим треком One and Two. За прошедшие 7 дней парни слетели назад на 2 позиции, но их плотный бас все еще держит удар в первой десятке. Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной перемотки. Мы сейчас вспоминаем треки прошлых лет. Наш навигатор настроен на 2017. Время, когда канадский гений Weeknd окончательно закрепил за собой статус главного поп-короля планеты, выпустив мегатрек «Can't Feel My Face». Это невероятно качающий фанковый трек тогда звучал буквально из каждого открытого окна. Давай освежим в памяти этот шедевр.
0: Перемотка.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На 7-м месте у нас обосновался сегодня интернациональный союз. Манбек, София Рейс и Луиза Сонза со своей вирусной работой Not You. Это сенсация недели. Прошлые лидеры нашего чарта сегодня потеряли сразу 6 позиций и с треском слетели с музыкального трона. Вот она, суровая и непредсказуемая воля наших слушателей. Пока Манбек приходит в себя, мы оперативно заглянем в мировой рейтинг Шазам. На 5-м месте в чарте Temper City Self Award.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Под номером 4 за Second Voice – Let Me Be. Кьюшел и Солто под номером 3 – Джамайка. Трек Harder Trust сегодня на второй строчке. Ну а первое место забирает The Chemical Brothers – Go. И на 17-й позиции мирового топа неожиданно всплыл бессмертный хит от поп-дивы Кайли Миноук «Can't Get You Out of My Head». Песне уже предостаточно лет, но ее легендарная «Ла-ла-ла» до сих пор сводит мир с ума и заставляет людей судорожно включать «Шазам».
2: Обзор чартов «Шазам».
0: Топ-чарт «Радиус ФМ».

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Шестую строчку сегодня занимает яркая интернациональная команда Alok, Ziba и Portugal The Man со своим солнечным треком Dive Into The Ocean. За неделю эта работа остановилась ровно в шаге от заветной первой пятерки. А мы снова крутим ручку нашего музыкального времени в нашей финальной перемотке. Переносимся в 2012-й, год, когда барбадосская королева Риана заставила весь мир сиять ярче звезд со своим монументальным треком Diamonds. Эту песню певица Сия написала для Рианы всего за 14 минут, а в итоге получился платиновый шедевр на века.
0: Перемотка.

0: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
4: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
5: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
6: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
7: Реклама. Топ-чарт.
8: Радиус FM.
9: Мы официально пересекаем финишную черту и заходим в красную зону. Нашу первую пятерку сильнейших. И открывает топ-5 сегодня стильный парень Альберт Брайт со своим диким треком Wild. За неделю Альберт потерял всего одну позицию, так что его прямо сейчас положение по-прежнему крепкое, как кремень. Ну а теперь наша традиционная рубрика и повод для гордости. Прямо сейчас мы слушаем крутейший белорусский проект Hello Match и глубокий атмосферный сингл Cooting Courts. Это тот случай, когда наша локальная музыка сделана настолько фирменно и дорого, что легко убирает топовых западных продюсеров.
7: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На четвертом месте сегодня остановился авторитетный мастер фьючер хауса Дон Диабло и проект Fits and the Tantrum со своим суперпозитивным треком Radio Baby. И перед тем, как мы вскроем конверты с именами тройки главных триумфаторов, у нас есть еще один крутой музыкальный подарок от наших земляков. Встречай проект Juicy Beat и их стильный вечерний сингл Phoenix in the Night.
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: но тяжесть в ногах нет.
1: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
0: Детролекс родом из Франции.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сильверус, Россия.
3: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
4: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
5: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Акция выходного дня в три цены. Только с 28 по 31 мая. Товары по суперцене. Чай черный Тесс с ароматом персика и земляники 9,99 за 100 пакетиков. Уголь древесный 6,99 за 2 килограмма. Все для дома и семьи в магазине три цены. Подробности на сайте трицены.by или по телефону 7300.
7: Реклама.
8: Ты слушаешь
9: Топ-чарт.
8: Радиус FM.
10: Вот она, заветная финишная прямая нашего хит-парада. И почетную бронзовую медаль сегодня забирает роскошный дуэт Bebe Rexha и Faithless со своим электронным шедевром New Religion. На прошлой неделе они были вторыми, а значит, сегодня они потеряли всего одну позицию. Третье место. Это шикарный результат. Поздравляем артистов и прыгаем в этот звук.
11: Тройка лидеров этой недели.
12: Топ-чарт. Радиус FM.
13: Третье.
14: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего топ-чарта сегодня забирает стильный проект Airbook со своим завораживающим треком Graceland. За неделю ребята смогли подняться на одну строчку вверх, поменявшись местами с Биби Рексой. Ну а до абсолютного триумфа им не хватило совсем чуть-чуть. Но кто же умудрился подвинуть всех авторитетов и занять музыкальный трон? Прежде чем я назову имя победителя, давай еще раз быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку лидеров. Ее сегодня замыкали Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom. Think About Us.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай. Ган-ган-ган. KDDK и Алекс Альта забирают сегодня 8-ю строчку со своим треком One and Two. Иманбек, София Рейс, Луиза Сонза под номером 7 Not You. Алок и Portugal The Man сегодня забирают 6-ю строчку Dive Into The Ocean. Альберт Брайт под номером 5 Wild. 4-е место досталось Дону Диабло, Fits and the Tantrums, Radio Baby. Биби Рекса и Фейтлес сегодня под номером 3, New Religion. Красавчики и Airbook сегодня забрали серебро нашей рейтинговой таблицы с треком Graceland. И наш новый номер 1, а также абсолютный чемпион этой недели и главный взлет недели. Это Алан Уокер и Изабелла Мелкман со своим атмосферным шедевром Broken Strings. И вот настоящий гроссмейстерский рывок. С 8-го места прямиком на вершину. Плюс 7 позиций за неделю, и золото официально улетает в копилку Алана Уокера. Наш заслуженный триумфатор. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к концу. С тобой был Кирилл Громов. Заходи на сайт radiusfm.by, голосуй за своих любимчиков, живи ярко и слушай только качественный саунд. Это был топ-чарт Радиус FM. Всем пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Это топовая радиостанция «Радио ФМ» и абсолютно топовый вечер. Прямо сейчас мы будем встречать вместе в компании Ольги Венской, в компании «Автодрайва», абсолютно подзаряжающей топовой музыки. Я столько классного для себя подготовила. Например, расскажу, какие же тайные исследования сейчас проходят на южнокорейских полигонах, какие электрокары, какого производителя они тестируют и с какой целью. Также расскажу, где можно взять в аренду катер и совершить самую романтичную прогулку в твоей жизни. Ну и, конечно же, куда бы ты ни направлялся, бери с собой топовую музыку «Радио ФМ». Но прямо сейчас переходим в новый час, и для многих это время начала отдыха, время начала уикенда. 17:00 в Беларуси. У нас сегодня круг женской силы. Я приветствую в студии Полину Тарасевич. Надеюсь, самые позитивные новости. Полина, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Расскажу, как узнать продолжительность своей жизни и где больше зарплаты, у нас или в Казахстане.
0: В радиусе новостей.
2: Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось в Астане. В нем принял участие наш президент. Как отметил Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз должен энергично работать со странами Азии и Африки. Пока Запад пытается кого-то изолировать, расплодить санкции и нарисовать разделительные линии, мы понимаем, что производственный и ресурсный потенциал союза не реализуется в отрыве от мировой экономики. Кстати, в Астане еще обсуждали зарплаты по странам. Если верить данным ЕЭК, Беларусь заняла второе место в зарплатном рейтинге стран Евразийского экономического союза. Среднемесячная номинальная зарплата у нас достигла $877, опережает нас лишь Россия, где показатель $1220. Позади нас Казахстан, Армения и Кыргызстан. Как отметили эксперты, заработные платы выросли во всех странах союза, но у нас самый высокий темп роста. Новые требования к детским игровым площадкам и комплексам. Как рассказали в Министерстве ЖКХ, главный критерий по-прежнему безопасность. Беларусь присоединилась к техрегламенту Таможенного союза, который предполагает, что детские площадки должны ежедневно осматриваться эксплуататорами. Особенно это касается ЖКХ. А еще благодаря изменениям требований игровые площадки будут еще интереснее. Постепенно появляются батуты и скалодромы. В Японии снижается численность населения. Так, за последние 5 лет она уменьшилась более чем на 3 миллиона человек. Это рекордный показатель по итогам всех переписей. Так, на 2025 год в стране проживало около 124 миллионов человек. В 2020 году было на 3 миллиона больше. К слову, сокращение численности населения наблюдается с 2015 года. Власти будут поддерживать уровень рождаемости, формировать новые рабочие места в регионах и повышать зарплаты молодежи. Каждому из вас наверняка интересно, сколько лет вы проживете. Исследователи США, России и Японии разработали алгоритм для предсказания продолжительности жизни людей и животных. Они измеряют биологический возраст по МРТ, составу крови и анализу ДНК. Но старые эпигенетические часы неточны. Ученые создали новые на основе анализа молекул РНК в клетках. Они ускоряются при болезнях и замедляются при выздоровлении. И, что важно, точно предсказывают время смерти от любой причины. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее. В Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 12-14. В Могилеве и Минске ночью также 4-6 со знаком плюс, а днем от 13 до 15 градусов тепла. В Гомеле ночью 6-8, днем 14-16. В Гродно ночью также 6-8, а днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22. Вам прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: these beautiful things that I
1: Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: Это топовая радиостанция «Радиус FM». Вечер пятницы принесет тебе как минимум одно новое слово в твой лексикон. Что такое бенчмаркинг, знаешь? Сейчас подробность расскажу. Это метод сопоставления анализа, при котором компания сравнивает свои процессы, продукты с эталонными продуктами лидеров рынка. Так вот, южнокорейский производитель тестирует китайские электромобили на своих полигонах. Концерн Hyundai Motor Group ввез несколько экземпляров популярного китайского электрокара Xiaomi Su7 и проводит их всесторонний анализ, включая проверку систем, динамики и управляемости на исследовательском треке. Южнокорейские инженеры разбираются и детально изучают технологии, включая шасси, электронику и программное обеспечение, чтобы понять инженерные решения конкурентов. Почему это прям сенсация? Потому что раньше Hyundai полагался только на анализ узлов лаборатории, а теперь инженеры лично садятся за руль, чтобы понять, как китайцам удалось сделать разгон до сотни за 1,98 секунды. При цене при этом ниже европейских аналогов. О чем это говорит? Что, скорее всего, рынок электрокаров в ближайшем будущем подарит нам автомобили, неплохие электрички, но уже южнокорейского производства. Будем следить и будем интересоваться и, может быть, даже покупать.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Пятничное драйвовое настроение может и до Питера довести. И вот если ты собираешься в этот императорский город, российский уже в эти выходные, то имей в виду, для туристов важная информация, в Яндекс.Го появился сервис аренды катеров. При этом ты сам в сервисе выбираешь длительность прогулки от 1 до 4 часов. Далее, несколько десятков катеров на старте, и ты сможешь выбрать тот, который прям тебе подходит. А еще профессиональный капитан с лицензией, которому, может быть, даже и порулить дадут. Маршрут, к слову, можно согласовать с капитаном. Он составит его с учетом ваших пожеланий перед поездкой. Ну а старт и финиш на одном и том же причале. Я, честно говоря, мечтаю, чтобы и в Минске такое приложение появилось, потому что, да, у нас есть Вислочь, по которой точно так же можно гонять весенним или летним вечерочком на катере. Согласись, это столько приятных ощущений, когда у тебя ветер в волосах, а рядышком близкий любимый человек, с которым ты управляешь не просто судном, а своей жизнью и своими классными выходными. Куда бы ты ни направлялся, Радиус FM тебя поддержит топовой музыкой. Оставайся с нами.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
3: Ами.

0: «Время покупать» только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
2: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах «Евроопт» черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Кофе молотый Gold Standard крема всего 23 рубля 99 копеек за 500 грамм. Форель слабосоленая «Океан» в подарок всего 19 рублей 99 копеек за 300 грамм. Подробности на сайте euroop.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Каждый вечерний час пятницы заряжен на особые ощущения, на особые мысли о каких-то приключениях. Надеюсь, как раз-таки навстречу этим приключениям ты уже движешься под топовую музыку Радиус ФМ. Намекает на привычку этого вечера Эд Ширан и его «Bad Habits». Это намек на то, что задержится на работе вечером в пятницу. Ну, это правда очень плохая привычка. Делай звук погромче, услышишь еще один классный трек от KDDK «One and Two». А также послушаем Post Malone и его «Rockstar». Но я надеюсь, что по итогам этой недели ты правда чувствуешь себя рокстар, по крайней мере, собираешься зажигать в эти выходные, вопреки несколько холодной погоде. Но вот насколько она будет холодна к нам, все подробности расскажу прямо сейчас.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра, 30 мая, в нашей стране облачная с прояснениями погоды и на значительной территории пройдут дожди. Ветер умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в ночные часы плюс 3, плюс 10. Завтра днем ожидаем. В Бресте переменная облачность без осадков и плюс 21. Далее Гродно плюс 21, ясный и без дождей. А вот Витебске облачно, кратковременный дождь и до плюс 10. В Могилеве плюс 12, тоже возможны осадки. А вот Витебске плюс 10, облачно, до плюс 12 в Могилеве и тоже будет хмурая погода. В Гомеле осадки, облачные до плюс 13. В Минске тоже ожидаем дождь и плюс 14.
0: Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: 31 мая «Супер Лото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
5: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
6: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
7: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены цуд. Цукор «Городийский» и «Слуцкий» 2,29 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
0: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
8: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
8: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ.

0: На Радиус FM «Автодрайв».
1: Буквально через два топовых трека в нашем эфире стартует кибертрек. Задание подготовлено моим нейропомощником по имени Игорь. Он уже заряжен притворить известный хит во что-то особое. Вот во что тебе предстоит разгадать. Главное, проявись у нас в телеграм-канале прямо сейчас. Разгадай картинку, в которой, к слову, мы тоже зашифровали известный хит. Надеюсь, что для тебя это будет легко, не до самой ночи. Кажется, только что я почти подсказал тебе. Надеюсь, ты уже пишешь правильный ответ у нас в комментах, а я наберу тебя через два топовых трека. А победитель получит целый набор, огромное количество пачек чая Такамори. Интересно, какой вкус чая Такамори ты выберешь сегодня? Об этом узнаю совсем скоро, пригласив тебя в наш эфир. Ну а пока снова топовая музыка в эфире Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Наше

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Кибертрек.
1: В эфире топовой радиостанции страны «Радиус ФМ». Я готова поприветствовать замечательного молодого человека. Зовут его Женя. Женя, привет.
2: Добрый.
1: Ну, как тебе вечер пятницы? Все ли у тебя хорошо? На работе ты, может быть, уже отдыхаешь?
2: Отдыхаю. У меня сегодня день рождения.
1: Да ладно? Серьезно? Я правда поздравляю тебя от всей души. И ты знаешь, у меня для тебя есть подарок. Но он непростой. Подарок от моего нейропомощника. Зовут его и Игорь. Поздоровайся с ним, пожалуйста.
2: Привет, и Игорь.
3: Привет. Ну что, поиграем?
1: Эх, и Игорь, надо было еще поздравить Женю с днем рождения. Ну, он пока еще у нас не очень эмпатичный, мы работаем над лучшей версией. Но, тем не менее, задание готовит очень хорошо. Я тебе, правда, желаю, Женя, удачи и легко справиться с заданием, которое подготовит и Игорь. Ну что, готов?
2: Да.
1: Тогда внимание.
3: Загружаю трек.

0: мне кажется, эта интерпретация звучит как какое-то поздравление, Женя. Да. Итак, что за трек? Ты отгадал?
1: Ну, похоже на Люсю Чеботину «Забывшего».
0: Да, расколол наше задание на раз, два, три. Ты во всем такой находчивый, Женя.
1: Стараемся.
0: Стараемся. Ну, в таком случае я тебя поздравляю.
2: И это правильный ответ.
0: И Игорь присоединяется. Еще мы присоединяем к этой истории аплодисменты. И также набор большущий чай Такамори. Много-много пачек для горячего настроения, для горячего дня рождения. Выберешь тот вкус, который соответствует твоему настроению. Я так вот чувствую, что оно очень яркое, твое настроение сегодня.
1: Сегодня точно. День рождения еще и выиграл что-то.
0: Это круто. Это знак, что ты на белой полосе. И, пожалуйста, не сворачивай никуда. Договорились? Держись топовой волны Радиус FM. Здесь лучшая музыка для лучшего вечера пятницы.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Привет. Что читаешь?
4: 100 техник для спокойной жизни.
3: Помогает?
4: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
6: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.

0: распространителей.
1: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Порошок стиральный Bronx Color Universal всего 10,99 за 5 килограммов.
2: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
3: Реклама.

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Это топовая радиостанция «Радио СП». Мы поддерживаем тебя и желаем активных социальных контактов. Ученые пришли к выводу, что именно в пятницу мы чрезвычайно социально активны. Оно и понятно. Назначаем свидания, походы в рестораны, на вечеринки, куда бы то ни было, но это все про общение. Приятное, расслабляющее и подзаряжающее. Ну а «Радио СП» назначает тебе свидание с самой топовой музыкой. Ну и, конечно же, дает возможность выпустить пар. Например, заходи в наш телеграм-канал «Радио СП». Здесь абракадабра. И здесь классный подарок от нашего партнера компании «Модум». Подробности там же телеграм-канал «Радио СФМ». 18.00 в Беларуси. За новости сегодня в ответе моя прекрасная коллега Полина Тарасевич. Полина, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Я расскажу о школе для роботов и насколько подорожает коммуналка.
0: В радиусе новостей.
2: Промышленная политика в ЕАЭС хромает. Это обозначил Александр Лукашенко во время выступления на Высшем Евразийском экономическом совете. Ситуацию, очевидно, надо исправлять. Механизм стимулирования кооперации запущен, но масштаб и эффект пока незначительные. Не могут найти досрочные союзные проекты, при этом создаются дублирующие производства, которые потом друг от друга всячески защищают. Ситуацию должны улучшать все страны Союза. На границах усилен санитарно-карантинный контроль, все из-за лихорадки Эбола, которая вернулась в страны Африки. Только в Конго около 220 смертей, зараженных до 1000. Особое внимание гражданам и грузам из Конго и Уганды. Вообще риск проникновения лихорадки в Беларусь минимальный, но подстраховаться не помешает. Эксперты рекомендуют временно отказаться от поездок в Африку, а при первых симптомах обращаться за помощью. Май подходит к концу. Вместе с календарным летом вступают новые правила. Так, с 1 июня в Беларуси стартует второй этап пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В первую очередь изменения затронут отопление и горячее водоснабжение. В пересчете на среднюю квартиру это добавит к платежам 3 рубля 12 копеек. А именно 2 рубля 60 копеек нужно будет доплатить за отопление и 53 копейки за горячую воду. Одновременно подорожает и электроэнергия. США потратили более 95 миллиардов на военную операцию в Иране. Счетчик основан на данных Пентагона. За первые 6 дней ведения боевых действий Вашингтон потратил 11 миллиардов долларов. Каждый следующий день обходился примерно в 1 миллиард. Напомню, боевые действия начались 28 февраля. Андроид к доске. В Шанхае появится школа для роботов. Первоклассниками станут более 100 гуманоидов от разных компаний. Их подготовят к работе в сферах промышленности, медицины, сельского хозяйства и не только. По замыслу авторов проекта, у учеников почти не будет свободного времени. Так, всем им предстоит освоить 45 базовых навыков. От захвата и подбора предметов до грамотной транспортировки товара. Говорят, благодаря обучению гуманоиды смогут быстрее ориентироваться на новом рабочем месте. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США 2,76, 100 российских рублей 3,86, 10 китайских юаней 4,05. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 12-14. В Могилеве и Минске ночью также 4-6 со знаком плюс, а днем от 13 до 15 градусов тепла. В Гомеле ночью 6-8, днем 14-16. В Гродно ночью также 6-8, а днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Топовая радиостанция «Радиус ФМ» поздравляет тебя с приходом вечера пятницы. Время особенное, время волшебное, время, когда случаются чудеса. И давай-ка ты прямо сейчас убедишься в этом вместе с нами. Заходи в телеграм-канал «Радиус ФМ», отгадывай нашу абракадабру. Мы тебя готовим к путешествиям летним. Я, Альвенска, уже кое-где побывала в одном удивительном городе, где есть старинные замки, где очень вкусно кормят. Но что за название города, я тебе так сразу не скажу. А все подсказки разместила в нашем телеграм-канале. На путешествие также вдохновляет и наш партнер, компания «Модум». Победитель достанется в подарок тревел-косметичка. Модум создает продукты с любовью и вниманием к деталям. Все от деликатного ухода за кожей до безупречной улыбки.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.
2: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус ФМ. 18+.
0: Радиус ФМ.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Время Абракадабра в эфире Радиус ФМ. Я приветствую Олесю. Олесь, привет.
2: Добрый вечер.
1: Олесь, поздравляю тебя с пятницей.

0: самое прекрасное, вопреки погоде. И скажи, пожалуйста, какие маршруты ты строишь уже на эти выходные? Может быть, как раз-таки в город Лида отправишься?
1: Нет, в город Лида не отправлюсь. Буду все время в Минске, но планирую уже туда свой отпуск в этом году.
0: При этом бывало неоднократно, между прочим, помимо посещения замка, рекомендую посещение ресторана при замке, где готовят блюда по старобелорусским рецептам. Это, оказывается, так вкусно, а еще очень артистичная подача классная. В общем, Олеся, от меня рекомендация получена. А еще рекомендация есть такая, прямо сейчас подсобраться, убрать весь лишний шум и услышать, расслышать тот трек, который мы загадали. Всегда хорошо, когда в путешествии кто-то играет на гитаре. Вот такой виртуальный компаньон у нас есть, он уже наиграл один топовый трек на гитаре, а вот сможешь ли ты его разгадать, давай проверим. Итак, готова, Олеся?
1: Да, готова.
0: В таком случае, поехали. Ну, мне кажется, очень узнаваемая песня, очень. Ну, может, потому что я ее люблю, и вообще, мне кажется, вот это по пятницам нужно делать каждому. О чем идет речь, о каком треке, либо назови просто исполнителя.
1: А можно напеть, пожалуйста?
0: Я напою. О, даже так? Ну, давай. Олеся, я поняла, что вечер пятницы уже делает невероятные с тобой истории. Но хорошо, пусть этот разгуляй приносит тебе удовольствие и не вредит твоему здоровью, хорошо? Это действительно Анасти, тот самый трек по барам. Ну, я тебя поздравляю с тем, что компания Модум делает тебе подарок. Тревел-косметичка достается тебе. Компания Модум – это деликатный уход за кожей, это безупречная улыбка. Бренд создает продукты с любовью и вниманием к деталям. Модум – честная косметика по честной цене для наших самых топовых слушателей. Олеся, классного вечера. Пока.
1: Спасибо.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
3: Авто выбирай на Бутик Автобай.
4: Авто продавай на Бутик Автобай.
3: Авто меняй на Бутик Автобай.
4: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
5: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
6: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
7: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах Евроопт черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Колбаса Антоновская оригинальная, высший сорт, Гродненский мясокомбинат. Всего 23 рубля 99 копеек за килограмм. Вода минеральная Боржоми, Грузия. Всего 4 рубля 99 копеек за 1,25 литра.
8: Подробности на сайте euroopt.by и по телефону +375 44 788 88 80.
2: Реклама. We'll be right back.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Есть такой день недели, который называется «Пятница», и мы, люди, называем его самым топовым днем недели. Оно и понятно, почему. Во-первых, потому что мы можем позволить себе кое-какие послабления, уйти пораньше с работы, заказать большущую пиццу для себя и для друзей, а еще сделать звук любимой музыки погромче. Зная об этом, Юль Альвенская подобрала для тебя самые расслабляющие, самые приятные треки, которые вызовут в твоем сердце настоящий трепет. Принимаем в нашем эфире совсем скоро Алекса Борна и его «Ordinary». Еще в ближайшее время предлагаю подсесть на коня, буквально как в клипе на трек «Хамед» Айла. И мчаться навстречу пятничным приключениям вместе с Робертом Кристианом и Алис Шука «The Day Before». То, что было какое-то время назад, давай не будем вспоминать, потому что как минимум это было прохладно и дождливо. А вот что грядущая суббота нам готовит? Может быть, все-таки весна вспомнит про то, что она уже на исходе и подарит нам что-то удивительно теплое и приятное. Подробности прямо сейчас.
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра, 30 мая, в нашей стране облачная с прояснениями погоды и на значительной территории пройдут дожди. Ветер умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в ночные часы плюс 3, плюс 10. Завтра днем ожидаем. В Бресте переменная облачность без осадков и плюс 21. Далее Гродно плюс 21, ясный и без дождей. А вот Витебске облачно, кратковременный дождь и до плюс 10. В Могилеве плюс 12, тоже возможны осадки. А вот Витебске плюс 10, облачно, до плюс 12 в Могилеве и тоже будет хмурая погода. В Гомеле осадки, облачно. Обычные до плюс 13. В Минске тоже ожидаем дождь и плюс 14.
0: Реклама.
2: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
6: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
7: Мама, это тебе. Я сам нарисовал.
8: Спасибо, солнышко. А это тебе.
7: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
9: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
0: Реклама.
10: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
10: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
10: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
10: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
10: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.
10: Радиус FM.
0: Радиус FM.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Твое тело точно в теме, что кошка оказывает на твое настроение, на твое здоровье самое благотворное влияние. А вот исследования показали, что кошка на самом деле думает, что это вы ее ребенок, а не наоборот. Исследователи из университета штата Орегон обнаружили, что у большинства кошек развиваются прочные связи с людьми, подобно тому, как дети полагаются на своих родителей. Это означает, что когда кошечка ходит за вами, по пятам ухаживает за вами или сворачивается калачиком рядышком с вами, она не просто ведет себя мило, она на самом деле демонстрирует доверие и привязанность, потому что в глазах кошки вы большой, немного неуклюжий ребенок, за которым точно нужен присмотр. Мне кажется, если ученые пойдут дальше исследовать эту тему, то они обнаружат, что это не мы кошку приютили у себя дома, а что вот она разрешает нам пожить у нее какое-то время. Ну и, кстати, периодически тоже нас посылает в магазин за какими-то вкусняхами для нее. А Радиус ФМ уважает тебя всем сердцем просто так, только потому что ты у нас есть. И более того, мы стараемся каждую минуточку дарить тебе самые приятные ощущения. Ну а для того, чтобы усилить эти ощущения, просто сделай звук погромче вот прямо сейчас.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Дай-ка догадаюсь, чем ты любишь заниматься по вечерам, помимо того, что серфишь на маркетплейсе, наверняка еще и щелкаешь семечки. Я предлагаю заботиться о здоровье твоих зубов и все-таки для этих целей приобрести очиститель семечек. Мне кажется, жизнь после этого уже не будет прежней. Этот очиститель отлично справляется с семенами подсолнечника, тыквы, даже абрикоса. Стоимость тоже приятно удивит, всего 10 рублей. Ну а те, кто уже пользовался этим товаром и оставил свой комментарий, и пишет про то, что да, действительно, семечки легко освобождаются от скорлупы, но есть нюансы, может пострадать дать само зерно. Поедая семечки, не забывая про то, что да, это полезно, это действительно влияет и на наши иммунные процессы и поддерживает здоровье кожи, волос и ногтей, но при этом это очень калорийно и питательно. Для того, чтобы не навредить своей фигуре, помни, что оптимальная суточная норма семечек 20-30 грамм. Это примерно 1-2 столовые ложки, то есть буквально небольшая горсть. Так что не увлекайся, если нечем занять руки, то берешь смартфон, включаешь радио с FM и отправляешься на пробежку под топовую динамичную музыку. Еще больше музыки в нашем эфире. В следующем часе классная программа «В движении». Тот самый плейлист, который подарит еще больше драйвовых эмоций. Оставайся в компании «Радиус FM». Всем классных выходных.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM». Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервье Рус, Россия.
5: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса сырокопченая «Юбилейная», высший сорт, Жлобинский мясокомбинат. Всего 22,99 за килограмм.
6: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Запрашаем на Купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
8: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня сыр Круссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе.
10: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
11: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены цуд. Кетчуп «Махеев» шашлычный 3,79. 9 за 500 граммов. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику».
10: Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
0: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
12: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 19 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. И сейчас расскажу, о чем общались Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон, а также озвучу пару советов накануне экзамена. Александр Лукашенко раскрыл подробности разговора с Эммануэлем Макроном. Об этом белорусского лидера попросили журналисты в Астане. Напомню, беседа состоялась 24 мая по инициативе французской стороны, после чего появились различные версии.
2: Александр Григорьевич, вот есть информация, что вы хотите вступить в войну. Я говорю, да Господь с тобой. Перебил даже его. Не планирую никуда вступать. Зачем мне вступать? Вот вы провели ядерную тренировку с Владимиром Владимировичем. Вы тут чуть ли не войну развязываете ядерную. Что, хотите применить ядерное оружие, я говорю, да Господь с тобой. Только в одном случае. Если совершена будет агрессия против Беларуси. Закончили Украину.
1: Планы на выходные могут не сбыться. Как рассказали в Мингорисполкоме, велокарнавала «Вива Ровер» и большой концерт фестиваля «Настроение лета» возле Дворца спорта переносятся на следующую неделю. О новой дате проведения власти сообщат дополнительно. Все дело в погодных условиях. По информации МЧС, во второй половине дня ожидаются дожди, грозы и сильный порывистый ветер. Впрочем, детско-юношеские соревнования «Перший ровер» у Дворца спорта все же состоятся завтра в первой половине дня. Пока у нас дожди, в Англии засуха. Тысячи домохозяйств на юго-востоке страны столкнулись с перебоями водоснабжения. Они затронули более 20 тысяч человек. Жаркая погода привела к резкому росту потребления воды, а низкий уровень осадка в марте и апреле создал дополнительную нагрузку на водохранилище. В ночь перед экзаменом лучше не учить новое. Как говорят психологи, за день лучше повторять ключевые темы. Спать нужно не меньше 7-8 часов, а за полчаса до сна убрать телефон. Перед сном полезно представить успешную сдачу экзамена. Это снижает тревогу. Волнение нормально, но избыточная тревога мешает сосредоточиться. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы новости. О погоде далее. В Беларуси завтра будет облачно, с прояснениями на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 12-14. В Могилеве и Минске ночью также 4-6 со знаком плюс, а днем от 13 до 15 градусов тепла. В Гомеле ночью 6-8, днем 14-16. В Гродно ночью также 6-8, а днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Через 3 минуты в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: В движении.
2: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
3: Добрый-добрый вечер. В эфире «В движении» на Радиус FM. И с вами я, Леша Якимович. Сегодня у нас 29 мая, пятница. А это значит, что рабочие часы официально позади. Мы настраиваемся на нужную волну и создаем настроение для того, чтобы ворваться в топовые, а главное, ритмичные выходные. Ну и открываем наш вечер треком, который звучит так, словно он знал, как сильно ты этого ждал. И вот знаешь, тут есть научный факт. В общем, ученые подтвердили, что активное прослушивание музыки способствует выбросу дофамина и снижению уровня кортизола. А это, на секундочку, наш главный гормон стресса. И получается, мы сейчас занимаемся не просто, каким-то развлечением, а легальной музыкотерапией. И у этого лечения, на удивление, приятный побочный эффект. Так что слушаем прямо сейчас Рене Родригес, Эмили Фокс, Дон Сандра с треком Battle Eyes.

0: будут группа «Пицца», «НК» и «Артем Шаловец». И представь себе, тысячи велосипедистов, любимая музыка и, казалось бы, полная гармония. Но даже в такой крутой компании иногда хочется побыть наедине с собой и своими мыслями. И с этим нам поможет трек от Алан Уокера под названием «Alone».
1: В движении.

0: Группа Cadence вдохнула новую жизнь в бессмертный хит от ABBA. И он вновь становится гимном для всех, кто чувствует себя, ну, так сказать, королевой танцпола. И вот интернет, кстати, тоже не отстает и рождает своих королей. И главный мем этого месяца, думаю, уже всеми известный, это гибрид льва и зайца по имени Черемша. Эти ролики, стилизованные под советскую хронику, завирусились в ТикТоке и собрали миллионы просмотров. А фраза «тихо, не спеша, не шиша, четыре карандаша Черемша» стала новой мантрой для многих. Вот такие вот у нас нынче мемы популярны. Ну а перед тем, как нырнуть с тобой в ритмичные выходные с головой, узнаем, какая погода ждет нас завтра.
1: Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: Радиус FM о погоде.

0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
1: Ну а мы возвращаемся, и вот-вот у нас прозвучит классика электронной сцены, которая задавала тон целой эпохи, и сейчас она звучит как никогда актуально. И знаешь, почему этот трек вызывает такое щемящее чувство счастья даже спустя 20 лет? А тут исследования показали, что ностальгические треки, вот прям как этот, способны усилить выработку дофамина. Поэтому вот почему старые добрые хиты греют душу сильнее, чем многие новинки. Так что ощущение эйфории прямо сейчас имеет под собой прочное научное обоснование. Но мы готовы включать тот самый ностальгический трек под названием «Better Off Alone».

0: Маскин Михай. Этот трек знает, как поднять нас на новый уровень, унося все выше над суетой. Именно такое чувство полета и вдохновило коллектив Perfect Pitch и Рокко на создание их следующего трека. В нем мощный голос и плотные басы, как будто несут себя по течению реки, не давая остановиться. Слушаем I Follow Rivers.
1: Радиус FM.
2: Радиус FM.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Полина Тарасевич. И я расскажу, как спастись от раздражительности и почему Минский аэропорт признали лучшим в СНГ. Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Президент обозначил белорусский подход к использованию ИИ и призвал к более тесной кооперации в этой сфере. Глава государства привел примеры внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. Также на полях саммита Александр Лукашенко провел встречу с Владимиром Путиным. Для нуждающихся в оздоровлении упростят процесс получения лечения. Уже сейчас санатории вводят электронные очереди и онлайн-оплату путевок. К 2027 году планируют запустить государственную информационную систему оздоровления населения. Через нее можно будет встать на учет и отслеживать очередь. Путевки станут электронными, меньше бумажные волокиты. Также в ближайшее время в санаториях построят новые, модернизируют старые объекты. Национальный аэропорт Минска признан лучшим в СНГ. Победа в номинации «Динамично развивающийся аэропорт» за высокие оценки финансовых результатов, безопасности полета, развитие маршрутной сети и качество обслуживания. Сейчас в аэропорту создают систему 3D-перрона и интерактивную карту для навигации пассажиров. Также предлагаются уникальные услуги, которых нет в большинстве европейских аэропортов. В Молдове почти каждый третий имеет доход ниже 220 долларов в месяц. Почти 30% граждан республики живут за чертой абсолютной бедности. В селах уровень бедности достигает 40%, в городах – 21%. Особенно уязвимы многодетные семьи, люди старше 60 лет и инвалиды. Неожиданное майское похолодание вызывает всплеск тревожности и раздражительности. Как объясняют психотерапевты, эволюционная память пытается уйти в зимнюю спячку. Плюс синдром несовпадения ожиданий. Ждали тепла, а получили холод и дождь. Особенно тяжело людям с тревожными расстройствами и депрессией. Что делать? Включите свет и тепло дома, двигайтесь с удовольствием, шутите над ситуацией и не требуйте от себя высокой продуктивности. И последнее. И на iPhone, и на Android мы всегда с тобой. Установи радиоплеер «Беларусь», ставь сердечко на Радиус FM и наслаждайся топовой музыкой везде. Таковы новости. О погоде далее. В Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 12-14. В Могилеве и Минске ночью также 4-6 со знаком плюс, а днем от 13 до 15 градусов тепла. В Гомеле ночью 6-8, днем 14-16. В Гродно ночью также 6-8, а днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
0: В движении.
2: В движении.
0: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
3: В движении на Радиус FM с тобой. И мы врываемся во второй час эфира и не сбавляем обороты. И трек от Оли Джеймс заставляет сердце биться чаще, провоцируя выброс адреналина. И даже исследователи подтверждают, что ритмичная музыка с нарастающей динамикой буквально перехватывает контроль над телом, при этом отдавая приказ мышцам разогнаться. Ну что, чувствуешь эту черно-желтую энергию? Ну тогда скорее поехали.
0: Радиус FM.

0: Сэр Рик Жервей и легендарный Найл Роджерс напоминают нам, что мы одна большая семья. И вот говоря о семейных ценностях, но только в мире животных. А тут в Таиланде настоящей звездой интернета стал маленький слоненок, который вместо того, чтобы играть и резвиться со сверстниками, каждый день приходит к местному продавцу, чтобы съесть арбуз. Продавец уже завел себе личный таймер, потому что великан приходит за угощением в одно и то же время, отказываясь есть где-либо еще. И вот это, на самом деле, настоящая любовь к определенному месту. Ну, а если у тебя тоже есть какая-то определенная любовь к месту, то я советую на выходных туда съездить, но чтобы туда съездить, особенно в хорошую погоду, нужно сначала прогноз погоды узнать. Этим мы сейчас и займемся.
1: В движении. Радиус FM о погоде.
2: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. Витебске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 12-14. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 со знаком плюс, днем от 13 до 15. В Гомеле ночью 6-8 со знаком плюс, днем 14-16. В Гродно ночью от 6 до 8 со знаком плюс, днем от 19 до 21. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: В движении.
1: Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
0: После прогноза погоды возвращаемся и поговорим немного о треке, который вот-вот уже прозвучит. Это трек — дело рук бельгийской диджей Мэттен, которая, кстати, является женой известного диджея Дмитрия Вегаса. Она начинала как танцовщица, но в какой-то момент решила взять судьбу в свои руки и встала за диджейский пульт. Ее энергия и талант давно доказали, что она не просто та самая девушка, а крутой продюсер, способный собирать целые стадионы. Ну и что ж, готовы слушать Who's That Girl?

0: Sweet Dreams на Radius FM, и этот трек — настоящая электрообработка культовой композиции, которая пропитана ностальгией, но звучит абсолютно современно, а главное — свежо. Энергия в нем бьет через край, создавая ощущение, что сон — это не конец вечеринки, а ее самое интересное продолжение. И кажется, именно ощущение бесконечного драйва, когда трек не заканчивается, а перетекает из одного состояния в другое, вдохновило следующего исполнителя — Крис Лейк с треком «On and On».
1: Радиус FM.

0: New Rules — это напоминание о новых правилах. Первое. В эти выходные никаких забот. Второе. Слушать громко и танцевать от души. И третье. Помнить, что с тобой был Леша Якимович в программе «В движении» на Радиус FM. Ну что ж, я желаю тебе классных выходных. И помни, главное — всегда оставаться в движении, даже когда ты просто выбираешь бургер в гастродворике. Хороших тебе выходных и пока-пока.
1: В движении.
2: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM. В Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
3: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. Сегодня президент принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. В повестке было около двух десятков вопросов. В ходе своего выступления белорусский лидер перечислил основополагающие цели Евразийского экономического союза.
4: Реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но базовыми целями союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан. Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении.
3: В начале лета в Беларусь за долгое время может прибыть серьезный политик из ЕС. Это стало итогом телефонного разговора Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона. По словам нашего президента, именно Макрон настоял на очной встрече. Однако глава Франции в Минск не поедет. Представитель Эммануэля Макрона должен приехать в первые дни лета. Но называть его фамилию Александр Лукашенко отказался. С 1 июня в Беларуси появится обновленная банкнота номиналом 200 рублей. Внешне она почти не отличается от привычной версии. Главное отличие – новая подпись на банкноте. Так, там появится подпись председателя правления Нацбанка Романа Головченко. Также там будут указаны 2026 год и название изображенного архитектурного сооружения – Могилевский областный мостатский музей имя Масленникова. Что касается защитного комплекса, то добавлен дополнительный водяной знак – филигрань. Велокарнавал, Вива-ровер и большой концерт фестиваля «Настроение лета» возле Дворца спорта переносятся на следующую неделю. О новой дате проведения власти сообщат позже. Все дело в погодных условиях. По информации МЧС, завтра во второй половине дня ожидаются дожди, грозы и сильный порывистый ветер. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,76, 100 российских рублей 3,86, 10 китайских юаней 4,05. Таковы новости. О погоде далее. В Беларуси завтра будет облачно, с прояснениями на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 12-14. В Могилеве и Минске ночью также 4-6 со знаком плюс, а днем от 13 до 15 градусов тепла. В Гомеле ночью 6-8, днем 14-16. В Гродно ночью также 6-8, а днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире программы «Шоу с толком».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Современные женщины все чаще оказываются перед необходимостью совмещать множество ролей. Строить карьеру, заботиться о семье, заниматься саморазвитием и при всем этом не потерять себя. На фоне этих перемен все больше звучат разговоры о женском лидерстве, внутренней опоре и поиске собственного пути к успеху. Всем привет, меня зовут Альбина Козлова, и вместе с автором книги «Код успешной женщины», психологом Юлией Кананчук, мы обсудим, что же авторы вкладывают в это понятие «код успешной женщины» и что эти самые женщины смогут найти себя на страницах этого издания. Юлия, здравствуйте.
3: Альбина, здравствуйте. Спасибо, что пригласили меня снова.
2: Как появилась идея создания книги «Код успешной женщины» и почему вам захотелось обратиться именно к этой теме?
3: Смотрите, это уже вторая моя книга. Первая вышла в прошлом году, называлась «Вдохновение и поддержка мастера для каждого». И как-то мне понравилась эта история писать книги, потому что она открывает очень много внутренних смыслов для меня. Ведь прежде чем сесть и писать, я думаю о том, а что я хочу донести читателю, что он вынесет из моей главы, потому что мы пишем каждый автор по одной главе. И когда я решила, что мы будем писать вторую книгу, ну, я кинула, как обычно, клич среди своих выпускников, говорю, кто хочет стать автором, у себя в сторис вышла, рассказала. И вот нас собралось 5 женщин, и мы поняли, что нас всех объединяет одна история, что мы чувствуем себя успешными. Это не значит, что мы каких-то там достигли миллиардных доходов. Нет, это внутреннее состояние, когда у тебя все хорошо, у тебя и работа любимая, и семья, и дети, и хобби. То есть, вот знаете, не на десяточку все, оно есть, вот то самое, если представить колесо баланса, у тебя не провисает ничего. То есть нет такого, что доход на 10, а здоровье на 1. У тебя все гармонично, именно так, как ты хочешь. Поэтому мы поняли, что нас это объединяет история, что мы чувствуем себя на своем месте достаточно успешными. И поэтому вот эта история, что мы решили назвать книгу «Код успешной женщины», и каждая из нас рассказала о себе, как она пришла в ту точку, где она находится, с чем она сталкивалась. Но важно, если вы посмотрите книгу нашу, в начале книги мы провели большое исследование. Мы опросили, опять же, наше окружение, тех, кто считает себя успешными, а что для них успех, что им помогало, что мешало. Вот, то есть там еще очень важно, много полезной информации на самом деле, которая дает нам очень много размышлений. Мы видим, какие качества женщинам помогают добиваться успеха и так далее. Поэтому исследование тоже посмотрите, очень полезно.
2: Успешность – это врожденное качество или то, что можно в себе развить?
3: Ну, смотрите, понятие успеха ведь у каждого свое, поэтому в зависимости от того, что вы имеете под этим, понимаете под этим словом, вот так оно и будет. Для меня это, конечно, совершенно такая история, когда ты что-то вкладываешь в определение успеха, и ты к этому идешь. Это не врожденная, конечно же, история. Ты понимаешь, что тебе важно, и ты делаешь шаги, чтобы этого достичь, своих целей достичь. И вот когда ты уже пришел на свое место, создал ту жизнь, о которой ты мечтал, вот твой успех.
2: То есть для вас успешная женщина – это женщина, у которой в колесе баланса все сферы находятся на одинаковых позициях?
3: Плюс-минус, да, сильно не выбивается ничего, вот когда у нее все гармонично.
2: Как вам кажется тогда, изменилось ли представление об успешной женщине за последние годы? Ну, то есть вы и раньше так думали, или вы пришли к этому мнению только сейчас?
3: Мне кажется, что вот все-таки, когда я была более молодой, в каком-нибудь подростковом возрасте, больше было крен в сторону там, материального, что успех – это обязательно, когда у тебя высокие доходы, Мальдивы, яхты и так далее. А потом я поняла, что нет, ни одни Мальдивы, я на Бали была 3 раза, я поняла, что просто так быть в хорошем, классном месте – этого недостаточно. Еще важно, что внутри у тебя. Можно рыдать и чувствовать себя одинокой в самом классном, дорогом отеле, а можно на природе, в палатке чувствовать себя невероятно счастливой. Поэтому со временем, с годами я поняла, что нет, только материальное – это мало, только материального дохода. И в нашем исследовании, когда мы спросили у женщин, что для вас успех, финансы там есть, но они на втором месте. А на первом месте – это признание, призвание, быть, опять-таки, успешной в своей сфере, найти то дело, которое тебя зажигает, которое тебе нравится. Вот как в той поговорке, найдите то, что вы любите, и вам не придется работать ни дня. То есть все-таки на первом месте – это вот удовлетворенность от того, что ты делаешь. Но финансы на втором, не так уж они далеко ушли. А на третьем месте, например, счастливая семья. На 4-м здоровье. То есть все равно это такие базовые ценности. Вот они составляющие успеха для наших женщин, которые участвовали в нашем опросе. А участвовали женщины 35-45 лет, такой средний возраст.
2: Мы обязательно еще поговорим о книге подробнее, но перед этим я хочу уточнить, насколько символично для вас, что книга выходит именно в год белорусской женщины?
3: Хотелось бы сказать, это такая случайность, но случайность же не случайная. Когда мы ее задумывали, это еще был конец прошлого года, ноябрь, декабрь, мы не знали, что этот год будет белорусской женщины. Но как я считаю, что это вот попадание в точку, то есть мы считали где-то какие-то те самые тренды, которые будут, и правда, это очень круто, вот, что мы так совпали, и книга вышла именно в этот год. Я очень рада.
2: О чем эта книга в первую очередь? О карьере, внутренней опоре, самореализации или поиске баланса?
3: Эта книга про то, что нет идеальной истории. Все наши авторы показали, что базовые истории детства у нас у всех разные. Развитие шло по разному пути. Кто-то преодолевал уже с детства много трудностей. У кого-то было счастливое детство, счастливая семья. Но это не определяет твоего будущего, чего ты в итоге достигнешь. И хочется показать читателю, что нет какого-то идеального сценария в своей успешной жизни. Что все может складываться по-разному, но все в ваших руках. Когда мы спросили у женщин, какие три качества помогли вам добиться успеха, на первом месте настойчивость. То есть идем к цели, даже если какие-то трудности встречаются, мы не складываем руки, не говорим, все, жизнь пропала, значит, не судьба мне стать успешной. Нет, мы их преодолеваем, опять же, с помощью близких, да, наставников, психологов и так далее. Второе качество – это гибкость. Да? То есть мы понимаем, что сейчас все очень быстро меняется. Вчера ты хотела одного, сегодня жизнь поменялась, ты хочешь другого. Ничего, ты имеешь право передумать. Это нормально. Когда ты держишься железно за что-то, это, наоборот, вызывает напряжение. И дальше активность, третье качество. То есть все равно действие делать придется. Не ждать, пока этот успех свалится нам на голову, что кто-то о нас позаботится, мужья, там еще кто-то. Нет, женщины сейчас очень активные, те, кто, конечно, хочет чего-то достичь, и они просто двигаются. Но это не отменяет какие-то сложности, которые встречаются на нашем пути.
2: Меня очень вдохновляет история Эвелины Хромченко. Она буквально там на днях стала очень активно разгуливать по Трецу. Там были вырезки из ее интервью, где у нее спросили про фильм «Дьявол носит Прада», потому что она озвучивала главную героиню. И у нее спросили, как вам предложили эту роль. Она сказала, мне ее никто не предлагал. Я просто узнала о том, что этот фильм будет сниматься, что в главной роли там будет Мерил Стрип, это моя любимая актриса. И я просто захотела ее озвучить. Случайно на мероприятии встретила режиссера, то ли русского дубляжа, и сказала, можно я буду ее озвучивать? Мне спросили, у вас есть какой-то опыт? Она сказала, я работала на радио. И все, то есть по факту она не ждала, пока кто-то придет, объявит кастинг. Она просто захотела, эту возможность увидела, ей воспользовалась, и вот во что это выросло. Что мы теперь знаем, как бы голос главной героини именно, так, скажем так, в произведении Эвелины Хромченко.
3: На самом деле, это моя философия. Я абсолютно так считаю. Если ты чего-то хочешь, говори об этом, заявляй об этом. И обязательно найдется человек, который поможет тебе это осуществить. Пускай не с первого раза, не в первый же день, не в первое мгновение. День, два, три. Просто если ты молчишь, мир точно не узнает о том, чего ты хочешь. Если ты об этом заявляешь, то точно кто-то настроится на твою волну и скажет, а я тебе помогу в этом.
2: Вы сказали, что 5 девушек приняли участие в написании книги.
3: 5 авторов, да, вместе со мной.
2: Да, 5 белорусок или все-таки?
3: Да, это все белорусские. Это либо мои выпускники, либо в моем окружении человек.
2: Получается, мы узнаем код не просто успешной женщины, а код успешной белорусской
3: женщины. Да, белорусской. И в исследовании, да, принимали участие на белорусский, поэтому из разных мест, городов, даже деревни, поселки, неважно, ведь счастливой и успешной можно быть везде, абсолютно. Поэтому это все про нас, про современных белорусских женщин.
2: На какую аудиторию рассчитана книга?
3: Опять же, книга рассчитана на людей, таких же, как мы, 30-50 лет, то есть такой средний возраст, когда уже не совсем молодежь с какими-то иллюзиями, а люди немножко пожили, немножко наелись, и у них все равно есть какие-то амбиции, им чего-то в этой жизни хочется, но пускай сейчас не получается. Так вот, задача книги как раз-таки вдохновить и показать, что по-разному бывает. Иногда сначала не складывается. Ничего, идем дальше, не опускаем руки, работаем в нужном направлении.
2: Какие темы или проблемы современных женщин вам захотелось затронуть в книге? То есть какие определенные темы, какие-то перипетии?
3: Да, смотрите, каждый автор писал про себя. И кто-то прям очень подробно расписывал трудности, с которыми он сталкивался. А кто-то показывал, наоборот, фишки и лайфхаки, что ему помогало достигать целей. Кто был рядом, какие, возможно, установки, мысли, такие фразы, девизы его мотивировали. Поэтому здесь больше про, конечно же, свое развитие. И авторы показали, что не влияет количество детей, количество там, разводов и так далее. Что бы в твоей жизни ни происходило, на какое бы дно ты не падал, всегда можно подняться. Поэтому это больше про реализацию, в том числе наша книга, и про путь. Вот женщины показали свой путь, который разный, нет одинаковых сценариев.
2: Можно ли сказать, что книга пытается разрушить некоторые стереотипы о правильной женской роли и о том, в чем женщина стереотипно должна быть успешной? Только дома, чтобы все было чисто, все были накормлены и все.
3: Да, конечно, мы за то, что нет, знаете, одного сценария. Правильно, так как подходит именно вам. Так получилось в нашей книге, что наши авторы, они вот стараются преуспеть везде, но не на десяточку, иначе ты просто выгоришь и свалишься. Мы понимаем, что если сегодня я уделила время работе, значит, завтра я уделю время семье, а послезавтра своему восстановлению. То есть, конечно, когда ты на работе, у тебя в этот момент, ну, условно страдает семья, не без внимания твоего, но ты идешь осознанно этот шаг, а завтра ты выделишь им время и, да, работу подвинешь. То есть вот так вот, лавируя между семьей, работой, хобби, друзьями, родителями, ты выстраиваешь свою жизнь. И это не значит, что ты только вот в чем-то одном должен преуспеть. Ну, для наших женщин, вот авторов, важно везде во всем участвовать, но не выжимая себя последние соки. То есть, когда мы там опрашивали, есть у нас вопрос, а уделяете ли вы время семье, своим хобби, женщины показали, что да, нам это очень важно восстанавливаться, поэтому мы находим время. Потому что если это важно, ты найдешь время. И как раз-таки там, получая ресурс, мы несем его куда? В работу, в семью. И вот поэтому это счастье возможно.
2: Я понимаю прекрасно, что авторы писали про какую-то свою личную историю, но тем не менее, в книге больше чего? Личного опыта каждого автора? Практических советов от того же самого автора или каких-то философских размышлений?
3: Да, больше практики. Нет, философию мы оставим для других философов. Именно наш путь, что нам помогло, наши практические советы, даже моя глава про мою проявленность, как я в эту тему пришла, от точки А, где я говорила, я и телевидение, и радио – вещи несовместимые. Я никогда там не буду. Что бабушка говорила, ну где мы, а где вот эти вот звезды? И как я пришла в итоге к тому, что я сейчас везде снимаюсь, вот что мне помогло? Как это случилось? Вы узнаете из моей главы.
2: А какие темы еще другие авторы затрагивали? Ну так. Спойлер,
3: да,
2: небольшой.
3: Да, да, смотрите, у нас есть из авторов нумеролог, соответственно, она рассчитала, какой код по нумерологии должен быть у успешной женщины. И каждый из вас, кто прочитает, узнает, что же у нее-то с успехом. Там всего лишь нужна ваша дата рождения, и вы все узнаете про себя. Нутрициолог рассказала со своей точки зрения, да, с точки зрения здоровья, физического, как держать себя в здоровом теле. И вот так каждый автор, еще одна психолог тоже рассказала о том, как у нее это происходило. Она не сразу пришла в психологию, она вообще пришла из туризма, закрыв крупный бизнес. Почему это произошло? Что ей помогло это сделать? И сейчас абсолютно счастлива. То есть вот такие разные ниши, совершенно разные авторы. И этим книга интересна, что это взгляд не какого-то одного человека, а каждый найдет что-то свое в ней.
2: На ваш взгляд, что сегодня больше всего мешает женщинам поверить в собственный потенциал и стать следующим соавтором вашей следующей книги?
3: Знаете, здесь много. И внутреннее состояние недостаточности. Еще с того самого детства, когда нам говорили, почему 4, а не 5, ну, у нас так было. И ты все время чувствовал себя недо, да, вот немножечко, как тебе не хватает. И потом вокруг себя не хватало той поддержки, кто бы верил в тебя. Родители, там, мужья, партнеры и так далее. И человек со временем перестает и в себя-то верить. А если рядом с вами есть хотя бы один человек, который говорит, ты сможешь, ты справишься, у тебя получится, у тебя крылья расправляются. Вот, поэтому это внутреннее вот составляющие, ну и, конечно, окружение. Это 50% вашего успеха. Если вы окружаете себя теми людьми, которые вас принимают такой, какая вы есть, которые скажут, Альбина, ты сегодня не выспалась. Да, ничего страшного, это и так красотка.
2: В первый раз, что ли, Альбина?
3: Умница, красавица, ты от этого не стала хуже человеком, ты все равно такая же. Или там сегодня ты там, ну, ленишься, не хочешь чего-то делать. Да ладно, завтра сделаешь.
2: Что в первый раз, что

0: да вперед, а какая поддержка от меня нужна, что нужно, я тебе помогу. Они наоборот так вас немножко принижают, приземляют, как я это называю. И вот когда по вашим ощущениям, вот вы просто должны почувствовать, вы рядом с человеком, как себя чувствуете? Вам хорошо с ним?
1: Да, вы растете или нет?
0: Да, вы либо растете, либо вы деградируете рядом с этим человеком. Он забирает ваши, наоборот, энергию, внимание на себя оттягивает. И вот здесь, на самом деле, такое задание часто даю своим ученикам. Почувствуйте, вот вспомните, проанализируйте, как вам рядом с этим человеком. Он вас поднимает как-то по эмоциям, по вибрациям или опускает? И если реально опускает, а чаще всего это наши родственники, с которыми нам приходится так или иначе общаться, значит, мы это общение сводим к минимуму. Ну, мы же не можем сказать «нет» совсем, да, там, родителям, например. Но сводим к минимуму. А если это просто друг знакомый, значит, мы как-то постепенно прекращаем это общение, понимая о том, что никак оно в жизни нам не помогает.
1: Я как раз хотела спросить, бывают же такие истории? Их очень много, когда люди дружат 5, 10, там, больше лет, и поначалу вроде бы все было хорошо, как-то все были на одном уровне, было нормально. А потом кто-то начинает набирать обороты, появляется какой-то успех, и появляется зависть с другой стороны.
0: Конечно.
1: И как себя убедить в том, что вот эти 15 лет, которые были, что их нужно теперь отпустить и двигаться дальше к другому окружению. Мне кажется, это же очень сложно.
0: Это
1: обычно
0: сложно.
1: Такие люди остаются в таких токсичных дружеских взаимоотношениях, потому что, ну а как это 15 лет
0: да.
1: взять и куда-то выбросить?
0: Возникает чувство вины, а как это я теперь перестану с ним общаться? Это нормальная история, да, если прям совсем сложно, можно пойти к психологу проработать, а можно понять, что у вас уже ценности разные, дороги разные, не вы этому человеку не поможете, потому что ему до вас дотянуться уже сложно, и вы его сильно триггерите. Наоборот, вы ему вредите, потому что он все время вас, знаете, чувствует себя никчемным, потому что он сравнивает себя же и думает, господи, да почему вот она сегодня туда-сюда, у нее это получилось, она побежала, в Эверест полезла, а я лежу на диване, и ему, наоборот, рядом с вами плохо. Поэтому по-добру, по-здорову разойдитесь, найдите то окружение, ну, встроите, на самом деле, работа, которая будет уже вам соответствовать, а тот человек найдет свободные уши, которые будут ему соответствовать. А здесь, как бы, да, не держаться за старое, потому что вы вредите и себе, и этому человеку. Но с благодарностью отпустить, потому что в какой-то период времени действительно вы шли вместе плечо плечо, рука об руку и сыграли важную роль в своей жизни. Поэтому прям с благодарностью внутри себя отпускаем и сознательно строим рядом с собой то окружение, которое будет вас развивать.
1: Возвращаясь к коду успеха. Существует мнение, что современная женщина должна успевать вообще все. И карьеру построить, и семью построить, и при этом саморазвиваться, и заниматься спортом, и детей кормить. Насколько вообще это реалистично? Быть на 100 и 100 в каждой сфере.
0: Ну, вообще, это иллюзия, да? Давайте начнем с того, что сколько я не встречала женщин классных, интересных, я у всех спрашивала, как вы все успеваете? Мне все как одна отвечали, я не успеваю.
1: Ничего.
0: Поэтому это миф, что можно на 10 из 10. Поэтому вот, как я сказала в начале эфира, что если у вас ровное колесо баланса на 6, на 7, но ни одна из сфер резко не западает, это уже классно, это уже хорошо. Значит, вы уже нигде энергию не сливаете. Поэтому лучше, вот, чтобы все сферы плюс-минус были одинаковы, чем одна на 10, а одна на 1. Ну, условно, там, знаете, здоровье на 1, все, вам ни до чего потом не будет никакого дела, когда будут дефициты внутренние, энергии не будет. Да какая карьера, какие дети? Вам просто захочется всех послать и уехать в лес.
1: Да. Там ходить глушом и все. На самом деле, вот говоря про успех, есть такое мнение, что ты должен все успевать, потому что кажется, что все успевают. Но на самом деле мне очень нравится выражение, что невозможно успевать все, и если вы что-то успеваете, значит, вы не успеваете что-то другое.
0: Да,
1: но
0: да.
1: Нужно эту фразу использовать с позитивной точки зрения. Да, возможно, я не успела сегодня помыть полы, но зато я успела позаниматься йогой. Или да, я не успела позаниматься йогой, но зато я успела помыть полы. То есть надо смотреть с позитивом.
0: Держать
1: на то, что вы делаете.
0: На том, что получается.
1: Да, получается то, что вы делаете.
0: Они не получаются.
1: Что вы не делаете.
0: Потому что вас это будет, наоборот, окрылять. Когда вы все время будете ходить и говорить, ты не успела, ты не смогла, ты не сделала, вас это только опускает по эмоциям, по вибрациям. А когда вы говорите, смотри, Альбина, ты сегодня зарядку сделала, в зал сходила, книгу почитала, английский получила, вы такие, да вообще я молодец.
1: Да, прогуляла работу, ну ничего страшного, зато все остальное получилось.
0: Молодец какая. То есть мы фокусируемся на том, что получается. И на самом деле, когда мы чему-то говорим «да», мы одновременно в этот момент говорим всему остальному «нет». Потому что невозможно одновременно быть в зале и учить английский, и встречаться с другом и так далее. Но мы понимаем же, для чего мы этому говорим «да». Мы понимаем, что там спорт нужен для долголетия, для здорового тела, чтобы потом, опять же, я встречалась с друзьями и так далее. То есть, конечно, здесь важно расставить приоритеты и смотреть, а что поможет вашей здоровой, счастливой жизни. И делать, в первую очередь, именно это.
1: Какую главную мысль или ощущение, послевкусие вы бы хотели оставить у читателей?
0: Самое главное — найти свое счастье.

0: счастье, найти свой успех. Не пытаться повторять или копировать чужую историю, чужой сценарий. Посмотрите, что наполняет, заряжает вас, и определите, а вот ваш успех, он про что? Что на первом месте у вас будет? И это не значит, что это будет как у Маши, как у Светы, как у Альбины. Возможно, действительно у вас финансы на первом месте прямо сейчас. А возможно, семья, потому что с финансами все понятно. И тогда ваш фокус будет на семью. А возможно, сейчас вы в том возрасте, когда вам хочется реализовываться, новые проекты, какой-то масштаб своего бизнеса. Это нормально. Просто разрешите себе сказать, что правильно, так как у меня.
1: Презентация книги официально состоится 6 июня. Но когда ее смогут приобрести простые слушатели?
0: Уже она есть в продаже, в онлайн, на всех площадках, Wildberries, Озон, Amazon, везде она есть, поэтому уже можно приобретать, читать, писать нам отзывы, там везде есть наши контакты. Как вам? Что вы из нее забрали? Что было полезного? Правда, мы как авторы будем счастливы.
1: Есть ли у вас планы на будущую книгу?
0: Слушайте, я когда каждый раз пишу книгу, говорю, все, следующая нет. И я когда написала вторую, я такая, все, третьей не будет. А потом я походила, подумала, ну, может быть, она и будет. Но не в ближайший год точно. Ну, я уже не говорю никогда.
1: Ну, возможно, через пару месяцев вы подумаете, ну, в целом, почему бы и нет?
0: Да, потому что вот этот процесс забудется уже, да, знаете, этих трудностей, преодолений различных. И уже тогда расслабишься и подумаешь, а почему бы нет? Ну, по крайней мере, сейчас я не планирую.
1: Давайте напоследок, в завершении нашего интервью, дадим топ-3 совета каждой женщине, но не 30+, а именно вот моих ровесниц 20+. Вот какие ошибки не допускать, например, или вот какие ошибки нужно допускать? Вот что бы вы посоветовали?
0: А да, на самом деле, слушать себя и пробовать, знаете, вот если нравится что-то, идти в эту сферу, не слушать, что говорят там старшее поколение, зачем тебе это надо, нравится, идите за собой, чувствуйте себя. Второе, это неизменное, все время про это говорю, стройте свое поддерживающее окружение, то, которое будет вас растить, где вы будете чувствовать себя важной, нужной, любимой. И третье, это, конечно, забота о себе. Не забывайте про себя, не забивайте на себя, как говорит молодежь. Помните о том, что ваше тело с вами навсегда. Чем вы себя кормите, как вы проводите, даже физическая нагрузка есть, нету. Помните, что это важно. Вот время с собой. Это важно.
1: Потому что кто, как не мы, будем заботиться сами о себе. Ну что, на сегодня это все. Я напомню, что в гостях у меня была соавтор книги «Код успешной женщины» и психолог Юлия Кананчук. Спасибо, что пришли к нам в гости.
0: Спасибо большое, Альбина. Зовите еще.
1: Ну а если ты хочешь послушать это интервью более внимательно, ищи запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова. Ты слушаешь Radius FM. Хорошего вечера.
2: Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM о погоде.
3: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 12-14. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 со знаком плюс, днем от 13 до 15. В Гомеле ночью 6-8 со знаком плюс, днем 14-16. В Гродно ночью от 6 до 8 со знаком плюс, днем от 19 до 21. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: здоровья, неразрывно связано с риском получения рака.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Реклама.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рискам получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Реклама. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был Дима. Он 2 года шел к повышению курса, переработке амбиций, отказ от отпусков. И вот приказ подписан, должность получена, поздравления приняты. Первые 2 дня – всплеск радости, а потом – пустота. Будто долго бежал, пересек финиш, а дальше – ничего.
3: Но ведь цель достигнута. Разве не должно стать лучше?
2: Наш мозг работает иначе. Когда мы идем к цели, активно выделяется дофамин – нейромедиатор предвкушения. Он усиливает мотивацию, концентрацию и азарт.
3: То есть пик удовольствия в пути, а не в результате?
2: Исследования действительно показывают, пик дофаминовой активности приходится не на момент получения награды, а на ее ожидание, когда цель достигнута, стимул исчезает и уровень возбуждения падает.
3: И это и есть та самая дофаминовая яма.
2: Да, плюс добавляется феномен постпобедной апатии. Когда человек долго жил в режиме мобилизации, нервная система не умеет быстро переключаться в спокойствие. Организм как будто говорит: «Стоп, я устал». Это физиология и психология. После крупных достижений часто наступает фаза спада. Ее описывают и спортсмены, и предприниматели, и люди после свадьбы, защиты диплома или переезда.
3: И что с этим делать? Ставить новую цель?
2: Не сразу. Первая ошибка – срочно искать следующий пик. Это усиливает истощение. Сначала важно дать себе фазу интеграции, осознать, что произошло, закрепить результат и отдохнуть.
3: Отдыхать после победы звучит непривычно.
2: Но необходимо. Вторая рекомендация – расширять идентичность. Если вся самооценка держалась на одной цели, после ее достижения возникает вакуум. Важно иметь несколько источников смысла – отношения, хобби, развитие.
3: То есть цель – часть жизни, а не вся жизнь.
2: Именно. И третье. Учиться получать удовольствие не только от рывков, но и от стабильности. Это более зрелая форма удовлетворения. Она тише, но глубже.
3: Выходит, пустота – это не провал, это пауза.
2: Да, переходное состояние между «я стремился» и «я живу дальше». И если не пугаться этой тишины, она становится не ямой, а точкой перезагрузки.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. Беларусь заняла второе место в зарплатном рейтинге стран Евразийского экономического союза. Среднемесячная номинальная зарплата у нас достигла $877. Опережает нас лишь Россия, где показатель $1220. Позади нас Казахстан, Армения и Кыргызстан. Как отметили эксперты, заработные платы выросли во всех странах союза, но у нас самый высокий темп роста. Май подходит к концу. Вместе с календарным летом вступают новые правила. Так, с 1 июня в Беларуси стартует второй этап пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В первую очередь изменения затронут отопление и горячее водоснабжение. В пересчете на среднюю квартиру это добавит к платежам 3 рубля 12 копеек. А именно 2 рубля 60 копеек нужно будет доплатить за отопление и 53 копейки за горячую воду. Одновременно подорожает электроэнергия. Национальный аэропорт Минска признан лучшим в СНГ. Победа в номинации «Динамично развивающийся аэропорт» за высокие оценки финансовых результатов, безопасности полетов, развитие маршрутной сети и качество обслуживания. Сейчас в аэропорту создают систему 3D-перона и интерактивную карту для навигации пассажиров. Также предлагаются уникальные услуги, которых нет в большинстве европейских аэропортов. Климатологи предупреждают, один из ближайших 5 лет с вероятностью 86% может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Такой прогноз опубликовала Всемирная метеорологическая организация. По оценкам специалистов, средняя температура на планете в ближайшие годы останется на рекордно высоком уровне. Особенно быстро потепление будет происходить в Арктике, где зимние температуры могут оказаться почти на 3 градуса выше климатической нормы. Неожиданное открытие сделали британские ученые. Комары способны привыкать к запаху средств от насекомых и даже начинать ассоциировать его с пищей. В лабораторном эксперименте насекомым несколько раз давали кровь одновременно с запахом репеллента. После этого более половины комаров стали активно искать источник знакомого запаха и пытались его укусить даже без вознаграждения. Однако исследователи подчеркивают, речь идет о специальных лабораторных условиях. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. В Беларуси завтра будет облачно, с прояснениями на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 12-14. В Могилеве и Минске ночью также 4-6 со знаком плюс, а днем от 13 до 15 градусов тепла. В Гомеле ночью 6-8, днем 14-16. В Гродно ночью также 6-8, а днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22. Вам прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
3: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Нет радиоприемника?
2: Не оплатил подписку?
3: Хочется чего-то нового?
0: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: местом получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Ты крутишь.

0: неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Реклама. Радиус FM.
4: Around the world.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске ночью 4-6 со знаком плюс, днем 12-14. В Могилеве и Минске ночью от 4 до 6 со знаком плюс, днем от 13 до 15. В Гомеле ночью 6-8 со знаком плюс, днем 14-16. В Гродно ночью от 6 до 8 со знаком плюс, днем от 19 до 21. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой.

0: рекламы. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by и телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Ты крути-крути гуся, с Макслайном, ты крути-крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
0: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.

0: родителями, неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Реклама.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске 12-14 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 13-15. В Гомеле 14-16 со знаком плюс, в Гродно 19-21. В Бресте 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске 12-14 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 13-15. В Гомеле 14-16 со знаком плюс, в Гродно 19-21. В Бресте 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске 12-14 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 13-15. В Гомеле 14-16 со знаком плюс, в Гродно 19-21. В Бресте 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
0: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
0: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
0: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Наша

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы, возможен град. В отдельных районах днем порывистый ветер. В Витебске 12-14 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 13-15. В Гомеле 14-16 со знаком плюс, в Гродно 19-21. В Бресте 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.